0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
3: Максимум. Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГР, Инста, 18-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Доброе утро, здравствуйте!
1: Здорово!
0: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет! В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Продолжаем вас бодрить, развлекать и рассказывать об интересных вещах, происходящих, например, в атмосфере. Плюс 16 градусов в Москве сегодня, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Штиль!
1: Об интересных вещах как-то надо говорить.
0: Как-то, например, эксперт в области хирургического вмешательства Дмитрий Шуманский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вообще не понял. Значит, я вчера прихожу, говорю хирургу, у меня волос от собаки застрял в ноге. Такое бывает, я на нее наступил.
0: Волос от собаки застрял в ноге?
1: Да, ну жужа, она линяет, ага. И у нее маленькие тоненькие волосики. А иногда заходит жена ногтями, пымс, и вытаскивает. Так. Ничего страшного. И этот залез поглубже. Они такие, говорят, ложитесь. Я чувствую, уже начинает что-то не то. Я такой прилег.
0: Так.
1: Лидокаин нормально переносите? Думаю, что такое начинается?
0: Вставляйте ему.
1: Я говорю, нормально. Зачем я соврал? Что нормально.
0: Это нормально.
1: И начинают операцию. Я просто зашел.
0: Да.
1: Понимаешь?
0: Кто мне просто спросить, подумал, ты, да? И тут
1: да.
0: На тебе.
1: У меня теперь перебинтована там нога. Значит,
0: блин, покажи.
1: Мне назначили, я тебе сейчас покажу бумажку.
0: Куча
1: процедуры, вот. Здесь все написано.
0: Друзья, ну вот так вот. Почему бумажка выглядит так, как вот этот конкурс «Не спать 35» ты распечатал?
1: Короче, лишний
0: это
1: раз...
0: Это рецепт так
1: да,
0: выглядит,
1: лишний
0: да?
1: раз к хирургу, я вам хочу сказать, заходить. Это иногда лучше дома, так сказать.
0: Не рекомендую.
1: Или за гаражами. А Чаки Бой баскетбольный мяч купил такой.
0: Да, представляете, купил баскетбольный мяч, но оказалось, что он продается на маркетплейсах не надутый. Я на картинке это был надутый. Я говорю, вот надувательство надо будет делать. Я был удивлен, конечно, виду не подал. Я взял ее, да и надул. Не ртом, слава богу, он мне еще пригодится для работы, а насос ручной у меня дома оказался. Игла специально вставляешь. Было непросто, я вам скажу, ребята, но я справился. В общем и целом, чего я вам желаю, я имею в виду не надувать баскетбольный мяч, а не сдаваться, даже если вначале трудно, непросто, как у нас в утреннем шоу. Поначалу тяжко идет, согласись. Первая, вот эта шновость.
1: Шновость,
0: да,
1: надо раскочегарить.
0: Вот факт, срамка, непонятно, кому звонить.
1: Вопрос вообще еле выходит
0: практически. Да, потом уже как по маслу, пару тем и гости. Не с горами сегодня, это люди, которые снова любят быструю езду.
1: Отличненько, а ездить лучше всего под музяку, конечно.
0: Да, тогда я уже включаю в этом часе самые быстрые. Simple Plan, Lenny Kravitz, Serge Tankian и Royal Republic. Группа Muse в эфире. Garbage, Alien and Farm. Группа Kiss. Ну а прямо сейчас, дорогой и любимый Jared Leto, 30 Seconds to Mars, Beautiful Lie. Круто, мощно.

0: Деревня Ликино.
1: Одинцовский городской округ.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ой, друзья, это утреннее шоу на радио «Максимум» с шуточками и прибауточками. Вот так вот, да, весело. Мы продолжаем вместе с новостями.
2: Новость на радио «Максимум».
1: Я еще про Ликино продолжаю смотреть. Восходит.
0: А есть такая деревня?
1: Да, деревня Ликино.
0: Я думал, ты придумал. Откуда группа Кис узнала?
1: Одинцовский городской округ. Ликино, Ликино. Начинается от личного имени Лик.
0: Ну,
1: это
0: не туда.
1: Давайте немножко о рекордах.
0: Потому что был до этого Ликино за Дикино.
1: За Дикино,
0: да. Со времен Вуди Харрисона в фильме «Управление гневом».
1: Немножко о спорте. Всем, кто увлекается им.
0: Все двое.
1: Да, все, кто подтягивается, даже не думайте ставить рекорды, потому что рекорд уже поставлен.
0: Рекорд по подтягиванию. Никогда не понимал, как это вообще работает.
1: 12 412 подтягиваний.
0: Да иди ты. Это же максимум.
1: Савье Диллард начал попытку этих подтягиваний в 10 утра субботы. Закончил ровно через сутки.
0: Кошмар.
1: Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти все предыдущие рекорды. До этого был мексиканец.
0: И что с ним стало, даже сразу представить.
1: Да.
0: Его депортировали, скорее всего.
1: Сутки вот это безумие абсолютнейшего.
0: Сутки безумия.
1: И теперь Ксавье, он американец, числится как самый максимально подтягивающийся дядька.
0: Блин.
1: Три года назад он начал, в принципе, тренироваться, чтобы обогнать друга в количестве подтягиваний.
0: Друга мексиканца, я так понимаю?
1: Да. А через годик смекнул, что необходимо готовиться конкретно вот к этому действию. Но это вообще-то вызывает уважение.
0: Не, ну всю субботу человек подтягивался. Может,
1: и бывает... воскресенье через субботу.
0: И воскресенье. Вот что бывает, когда утренние потягушки затянулись.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуман».

0: Волчак и Шуманский.
1: 7:18 утра. Ну, группа Garbage. Ну, какой секс в такое раннее время? Люди только собираются, чистят зубы, на работу, там, завтрак готовят какой-то. А вы секс. Максимум, ну, что мог себе позволить рамку для автомобиля номера выиграть.
2: А если кто-то просыпается вот в 3, например, ночи?
1: Просыпается во время секса.
2: У него же глубокий день.
1: Ну, я же тебе говорю не про 3 ночи, я говорю про 7:18 утра.
2: Ну, так-то да.
1: Про вот сейчас.
2: Сейчас хочется чего-то другого.
1: Не дай бог 3 утра утреннее шоу на радио Максимум. Типа он тебе на язык.
2: Сейчас мы идею подкинем, да?
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Хочется чего-нибудь другого, чего-нибудь, знаете, такого, что ли... Не человека хочется.
1: Не человеческого?
2: А вещь хочется.
1: Например?
2: С дыркой.
1: Ну рамку для автомобиля.
2: Естественно.
1: Вещь с дыркой. Я сразу понял,
2: о чем. Вот ее хочется. Если вам не хочется так же, как и нам, если вам получить ее хочется так же, как и нам хочется ее отдать, то тогда обязательно напишите заявочку на участие в игре «What the Fact», куда сейчас скажет специально обученный мужик. В Макс пишите.
1: Вот он зачем ты опять сказал про вещь с дыркой? Я же сказал, какой секс в 7:18 утра.
2: Я говорю, не человек.
1: Ну, человек. Или не человек.
2: В общем, вы поняли? Я не понял.
1: Человек сейчас будет вам рассказывать, куда писать. Специально обученный.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение, мобильное приложение «Самокат» 6+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 049 000 рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
15: Кроме «Ленты эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
16: В ленту! Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
17: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Волчак и Шуманский.
1: 7:29 утра. Вот это, кстати, самое лучшее время, потому что именно в это время мы играем What the Fact.
0: What the Fact. На радио Максимум.
1: Кого же сегодня выбрала судьба?
2: Павел.
1: Павел, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, ребята.
2: Павлу надоело наблюдать, как уплывают рамочки, и все не в его руки.
1: Так, он решил исправить ситуацию, да?
2: Правильно сделал. Нужно проявлять инициативу. А вообще, глобально, Павел, вот как ты считаешь, инициатива все-таки наказуема или есть смысл быть активистом?
3: Ну, есть иногда с плюсами, получается.
1: Как сегодня, например. Как сегодня, например, да, написал. Вот если бы ты нам не написал, мы бы тебе не позвонили. А так написал, мы тебе позвонили.
2: А кто знает, чем обернется сегодняшняя игра? Может быть, всероссийским позором для Павла
1: она обернется? Да вряд ли. Я чувствую по голосу Павла, что это человек, который не может не выиграть рамку для автомобильного номера.
2: Ну хорошо, если ты так уверен в себе, то давай...
1: Это я в нем уверен.
2: Давайте играть в этот факт. Он сегодня посвящен Дню хищных растений. Они же плотоядные. Это когда муха садится на цветочек, а он хрясь.
1: Муха села на варенье обычно. Вот и все стихотворение. Тут еще и цветочки плотоядные.
2: По большому счету, этот стих, он как раз олицетворяет ситуацию.
1: Именно так. Итак, три факта про плотоядные растения.
2: А точнее, три названия. Они называются так, что...
1: Латинский учил?
2: Усыси, как говорится.
3: Да, я не знаю, нет, вроде.
1: Сейчас мертвый язык. Сейчас будем оживлять.
2: В переводе будет тебе их называть тогда.
1: Итак, включай тревожную музыку.
2: Вжух! И ты знаешь все про растения.
1: Да, плотоядные особенно.
2: Итак, мухожорка городская.
1: Так, это как бы, это какое-то обзывательство.
2: Представляешь себе сразу девушку с кофейком.
1: Ну, конечно, да, это возле клуба фейс-контроль.
2: Пузырчатка обыкновенная.
1: Там же.
2: И, наконец, трифиофилум щитовидный.
1: Тут сложнее, конечно. Итак,
2: мухожорка городская, пузырчатка обыкновенная
1: и
2: трифиофилум щитовидный.
1: Все просто, Павел.
3: О, Господи.
1: Именно так.
3: Ну, вроде второй, третий вроде похоже на правду, а вот эта мухожорка городская, это больше на женщин похоже, наверное.
2: А ты сам городской, скажи, пожалуйста.
3: Да, да.
1: Так ты, получается, мухожор?
3: В каком-то смысле,
1: перекладывать. Мухожорка городская, это что-то, знаешь, под вид тарелочницы.
2: А еще ухажерка есть.
1: Ухажерка городская. Так, ну мы принимаем вариант ответа от Павла. Он тоже, да, как ты говорил, уверенно идет.
2: Довольно, да, он, я бы даже сказал, не хочет сопротивляться.
1: Не хочет сопротивляться, как муха это делает во время того, как его пожирает плотоядное растение. Давайте узнаем правду.
2: А правда слишком жестока, чтобы ее
1: поэтому
2: знали.
1: Павел выигрывает просто так.
2: Пузырчатка обыкновенная. Вообще, вроде пузырчаток ботаники выделяют около 240 видов.
1: Вау.
2: У них нет корней. Их прямостоячие стебли поднимаются над водой. Эффектные желтые соцветия сверху над ними. Как будто бы я хоку читаю.
1: Да.
2: То есть они в воде.
1: Очень красиво получается.
2: Трифиофилум щитовидный. Самое длинное плотоядное растение в мире. Может достигать 50 метров в длину при толщине до 10 сантиметров. Растет в лесах Западной Африки.
1: Ну?
2: Очень круто. А мухожорка городская — это изобретение мое. Не отдам.
1: Чисто твоя, Шуманская. Ну, мы поздравляем Павла. Благодаря изобретению Шуманского он получает сегодня рамку для автомобиля в номер, как я и предсказывал. Пожалуйста. Финальный вопрос тебе, Паша.
2: Сколько мух полегло от этих беспощадных растений, скажи, пожалуйста?
3: Тут надо подумать. Наверное же. Максимум!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Зая, Royal Republic, песня Venus, конечно, кавер на Shocking Blue, но есть еще гораздо лучше кавер, это Sugaring. Вы его услышите на концерте группы The Translators. Пока послушайте «Автовопрос».
0: «Автовопрос». «Автовопрос» на радио «Максимум».
2: На одной из площадок по продаже БУ машин размещено объявление. Продается новый, ну, как бы в кавычках новый, десятилетний Land Cruiser. На состояние полностью нового. Автомобиль 16-го года выпуска. Пробег всего лишь 28 тысяч километров. Хозяин один. Уверяет, что машина из гаража выезжала только для того, чтобы помыться.
1: Ага.
2: Все, ноль ДТП. Даже из описания видно, что запах в машине остается новой тачки. Удивительно, как удалось сохранить.
1: Действительно, а как удалось так сохранить?
2: Ну вот гараж — великое дело. А есть ли еще какие-нибудь способы сделать так, чтобы ваша старенькая машинка чувствовала себя великолепно? Чтобы про нее можно было написать состояние новой?
1: Гаража нет, но способы есть.
2: Да.
1: Пишите 8926-007-1037 в мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманок и Шуманский.
1: Лени Кравиц, Are You Gonna Go My Way? У нас автовопрос. Как сохранить автомобиль в целости и сохранности на долгое время?
2: Чтобы он прям как новый. Вот как продаете новый. Его.
1: Ну, кроме гаража.
2: Yes. Ну, конечно же, по мнению Антона, не перевозить детей в салоне. И тогда все будет здорово.
1: Не рожать детей.
2: Слушай, но многие же покупают машину как раз потому, что дети появились.
1: Уже с детьми некоторые покупают машину в строенными.
2: Да. Доброе утро, любимые автоведущие. Сохранность сохранностью, но вещь должна работать. Зачем покупать что-то только ради того, чтобы сохранить для следующего владельца? Да и самой машине так скучно, наверное. А это вы, Андрей, скажите тем, у кого на магнитолах цифровых пленочка висит, хотя машина уже сама по себе продолжает разваливаться.
1: Честно говоря, первый раз нас тут назвал любимыми автоведущими. Раньше мы были просто ведущие утреннего шоу, а теперь мы с тобой еще любимые автоведущие.
2: Даже как-то неудобно, что ли.
1: Неудобно особенно мне, потому что у меня нет автомобиля.
2: Я от непривычки, знаешь, я пропустил мимо даже это обращение. А так вот есть статеечка. Причем статьи авторитетные пишут, а что на самом деле делать, чтобы тачка оставалась как новая
1: всегда. Пару.
2: И выяснилось, что все мы недооцениваем автомойку. Здесь сказано, что, ребяточки мои, два раза в месяц это абсолютно нормальная история. Причем ни в коем случае не мойте тачку чем-либо, только автошампунь. Почему нужно мыть? Потому что оказывается, что лак люто разрушается от оставляемой грязюки и вследствие ее микроцарапин. В этом весь смысл. Соответственно, там начинается ржавчина, тудым-сюдым и т.д. и т.п. Восковая защита, я не знаю, я к этому с этим самым, со скепсисом, а вот салон убираем пятна сразу. Как только вы решили, что пусть пятно побудет в салоне еще неделечку, знаете, оно там, скорее всего, уже на всю жизнь.
1: Но все-таки чисто не там, где убирают, а там, где не гадят.
2: Не гадят, да.
1: Но мы так не умеем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
3: Дорадо, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здравствуйте, друзья, доброе утро.
1: Hello.
0: В эфире Чак и Шиманский. Утреннее шоу на радио «Максимум» продолжается. Температура воздуха в Москве плюс 19 градусов. Сегодня нас ждет жаркая, теплая погода.
1: Да, причем за темой далеко бегать не надо. Ведь сейчас межмайский... Как вот это можно сказать? Межмайя.
0: Про межмайских.
1: Про межмайских мы сейчас находимся, кстати.
0: Про межмайских,
1: причем аккурат промеж.
0: Аккурат промеж майских.
1: Среда, в общем-то.
0: И ничего, нормально.
1: Ну, как вообще отрывается, хочется спросить у вас, да?
0: Как народ отрывается?
1: Да.
0: Ну, видишь, в этом году майские получились как бы каратуличные, да, в прошлом. Ну, как каратуличные? Там 3 дня, здесь 3 дня получается.
1: Надо успеть уложиться.
0: Больше, чем 2 дня, как обычно. Но все равно, народ жалуется, что могло быть и повеселее.
1: It's my life, тема сегодняшнего у нас утра.
0: It's now or never.
1: Давайте вы расскажете о том, как вы безумно ярко отжигаете на майских праздниках. Причем первые более отрывные, вторые — это все-таки больше там День Победы и т.д. и т.п. Праздник с слезами на глазах. Более сдержанный вариант майских праздников, я бы так сказал.
0: Но все равно люди отдыхают.
1: Согласен, да. На первой же весенней поездке сломали свой новенький электросамокат,
0: нет,
1: может быть, вы. До сих пор не можете вспомнить, куда же вы спустили выигранный на радио максимум 35 тысяч рублей? А может быть, это вы своими супер-шашлыками повысили температуру в Москве и области, за что вам огромное спасибо.
0: Загрели по полной программе. Давайте рассказывать о ваших самых безумных и ярких отжигах на майских праздниках. Не обязательно вот на этих, а какие-то, может быть, другие были, прошлогодние, позапрошлогодние. В любом случае, любые майские подойдут. Причем, вот, не обязательно даже майский праздник, просто в мае вы отдыхали. Ждем ваше сообщение. Куда? В мессенджер Макс на 8926007-1037. Также можно написать в группу «Радио Максимум» ВКонтакте. А под музыку это делать лучше всего. А под какую? Сейчас расскажу. Linkin Park в этом часе, Aerosmith и Youngblood, Daughtry, Nickelback, Gorillaz прямо сейчас, The Rasmus, In My... Кстати, My Life.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Судя по всему, весело было на майских группе Гориллос.
2: А когда им не весело?
1: Хохочет. Да, они же нарисованы, им на работу не надо. А вот Роман пишет, я после майских родился, это был мой первый запоминающийся отжиг. Ему говорили, когда Роман рожался, хотели до, он сказал, ну нет, давайте после майских. И вот,
2: после майских
1: Роман и родился.
2: О, а сколько таких давайте уже после Нового года? После Нового года.
1: Доброе утречко, я провел анализ и понял, что радио в машине и радио онлайн от ребят. Ну, конечно же, такое разные бывают случаи. Потому что первые майски от вторых майских тоже немножечко отстают. И в этом нет ничего.
2: Легкий оттяг, так сказать.
1: С легким оттягом, поэтому тут люди говорят, да, не, акция не спать 35, но это нормальная история. Для этого и сделано, чтобы каждый мог себе позволить попасть в 35-ку, правильно?
2: Да, кстати, иногда оттяг, вот этот вот 30 секунд, он может сыграть на руку, потому что там же, если в акции не спать 35 вы первым пришлете, то ничего не выиграете.
1: А если пришлете вторым, тоже ничего не выиграете.
2: Да, там
1: десятым не выиграете.
2: Очень тонкая настройка, так сказать, всего происходит. 15-м
1: не выиграете, 25-м не выиграете, 35-м выиграете.
2: В общем, тому, кто сумеет у нас вырвать из цепи их рук в эту грядущую пятницу 35 тысяч рублей в рамках акции «Не спать 35». Честь и хвала. Вот, а остальные будут пробовать на протяжении всего года, аж до декабря почти включительно.
1: Это как, знаешь, пересдача такая длиною в год.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Хочешь быть рок-звездой? Будь ей. Какие проблемы?
2: Слишком маленькая квартира, купи побольше.
1: Какие проблемы?
2: Пальцы, абсолютно, да.
1: Не, можно все в этой жизни изменить. Но быть рок-звездой, конечно же, большая еще и ответственность перед людьми, которые...
2: Иногда уголовная.
1: Иногда и уголовная тоже. Сегодня мы говорим о уголовной ответственности за безумные яркие отжиги на майских праздниках. Да нет, конечно же, никакой ответственности. Не, ну, с другой стороны, да. Вот когда ты делаешь отжиг майский, тем более, должен понимать, что есть вещи, которые... Ну, не стоит делать. Например, поджигать сарай или баню, чтобы погреться.
2: Категорически мы против всякого рода игр с огнем. Но отжигать можно и более позитивно, как Игорян, например, у которого стандартным образом первые и вторые майские всегда неизменно проходят исключительно на даче.
1: Так.
2: Дело, говорит, в том, что я давным-давно...
1: Он дачник, да?
2: Нет, он пишет, что он раб этой дачи.
1: Раб дачи. Есть раб лампы, это раб дачи.
2: Да, и супруга регулярно забирает его туда. Она как раз-таки приверженец ручного труда и покопошится в земле, и я больше городской. Но мяч, как говорится, на ее стороне. Она у нас решает, что мы будем делать конкретно, поэтому отжиг у нас всегда с лопатой. Но приятные вечера. Надо отметить, что когда мы садимся дружно у костра всей семьей, делаем шашлычок и достаем бутылочку, сами понимаете, чего, я понимаю, что все было не зря. И оглядывая вскопанные мною же грядки, несут теплоту и радость.
1: Как хорошо. Как я его понимаю прекрасно, да? Как человек, который недавно женился. Ты понимаешь, как бы, что мяч действительно уже не на твоей стороне.
2: К маме, значит, к маме, собственно.
1: К маме,
2: как
1: значит,
2: в легендарной рекламе.
1: Не, ну, как, почему бы не поехать к маме?
2: Нет, ехать к маме, ехать к маме Чака.
1: Мама накормит.
2: Это бишбармак.
1: Бешбармама ее тогда.
2: Бешбармама.
1: Некоторые называют бешбармама.
2: Number one причем. Looking up for бешбармама.
1: Нет, теперь же появилась еще и теща, понимаешь, которая тоже может поехать.
2: А как там, расскажи, с едой?
1: Там тоже очень все хорошо, последний раз приезжал.
2: Ты говоришь, потому что тебя сейчас слушают?
1: Было очень, скорее всего. Да нет, но приятно, когда... А что еще надо? Ну просто бухать уже невозможно. Но я как человек, который пил на протяжении всей жизни, ну и сейчас тоже, я не говорю, что я отказался.
2: Нет, Чак полностью исправился.
1: Я же выпиваю, но почему бы не...
2: Заявление. Чеки-бой уже не тот. Это он еще веселый балагур, но уже в адеквате. Это совсем другой человек.
1: Адекватный балагур, но это нам не интересно. Ребята, 8926-007-1037. Напишите, пожалуйста, мы хоть послушаем, почитаем, как вы безумно и дико ярко отжигали на майские праздники.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба. Шаги от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня. Бавария. ПСЖ. В 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все». С 12 мая в 22:00. Ночи для лиц старше 16 лет.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шулерчак и Шуманский.
1: Это были Daughtry, The Bottom. 8.31, друзья. Ну, немножечко отвлечемся от майских праздников, потому что есть и другие разные праздники. Например, праздник 60-летия АвтоВАЗа.
2: Вот, кстати, грядет, действительно. И ну, в честь этого...
1: Чем не праздник?
2: В честь этого мы хотим создать классный, мега-крутейший...
1: Ну, хитяру.
2: Хитяру под названием «Ладный трек».
1: Да.
2: На Радио Максимум уже довольно давно стартовал этот конкурс. Конкурс «Народная песня» даже назвал. И если тебе хочется стать автором одной из строк, которая войдет в финальный трек, который мы в итоге поставим здесь на Радио Максимум, трек о автопутешествиях,
1: о поездках на машине,
2: вообще, да, в принципе, то обязательно присылай нам одну ровно строчечку, которая, как ты считаешь, может стать частью этого грандиозного трека.
1: Люди спрашивают, куда присылать?
2: Ну, так я вам сейчас расскажу, друзья мои. Вот смотрите, взять, например, Макс. 8926-007-1037.
1: Присылать можно.
2: Хотите, там прикреплен, во-первых, в... этом теле, в канале нашем, да, в Максовском, прикреплен
1: в
2: пост.
1: В телеканале.
2: Да, пост прикреплен. Пожалуйста, так. Ладный трек. Участвуй в конкурсе, сдавай трек.
1: В группе Радио Максимум тоже
2: там
1: есть
2: в комментариях.
1: Пост. Там
2: да.
1: Тоже можно присылать.
2: Как угодно. Вот любой способ связи с Радио Максимум подойдет. Все прочитаем, все посмотрим. И тщательно с Чаком отбираем строчки. Очень важно, что тут тоже не угадаешь. Вот вы пишите, как пишется, как на душу ляжет. А мы выберем, исходя из ритмики вашей строчки.
1: А там разберутся.
2: Исходя из смысла. Да, и т.д. и т.п. Что классно, очень много участников, очень много разных вариантов и строчек. Я уже понимаю, что, скорее всего, мы будем возвращаться к предыдущим неделям, потому что нужно будет какие-то строки закрывать, чтобы это было все грамотно лежало, скажем так, в тексте, чтобы это все было складно по рифме обязательно.
1: Ну, а самое-то главное, что каждый, кто попадет в нашу песню со своей строчкой, в наш сладный трек, получит в понедельник, мы понедельником будем это подводить, 10 тысяч рублей от АвтоВАЗа, партнера нашего конкурса.
2: Да, ребята, так что ждите, во-первых, финальной версии трека, она прозвучит на Радио Максимум, прямо в эфире. Обязательно участвуйте в этом народном конкурсе поэзии, и ладный трек создадим вместе, а потом будем все лето его слушать, кайфовать.
1: И петь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Максимум Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
5: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Огранство 17-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по рейтингу и оформлении от кредита.
8: предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Aerosmith и Youngblood, My Only Angel. Друзья, 8.44, в эфире утреннее шоу на Радио Макс. Мы продолжаем читать ваши сообщения про то, как вы провели майские праздники. Не обязательно вот эти прошедшие, может быть, какие-то, которые были год назад или еще раньше.
1: Доброе утро, на майских прошел Человека-паука, пересмотрел Шерлока, рекомендую всем, годно.
0: Как плодотворно. Ты вот хоть одного Человека-паука прошел в своей жизни?
1: Мм. Я вчера его видел.
0: Стыдись.
1: Но я видел вчера Человека-паука.
0: Волосатая
1: нога. Это был ребенок, Человек-паук.
0: Так.
1: Это был ребенок в центре Москвы, одетый в Человека-паука.
0: И ты не понимаешь, как его можно пройти, да?
1: Да. И, кстати, это тот случай, когда костюм сидел нормально. Потому что очень много мемов в интернете. Был же такой целый флешмоб, что ли.
0: Человек-паучий,
1: где,
0: да, конечно.
1: Взрослые дядьки надевали на себя, купленные на китайских маркетплейсах, одежды Человека-паука. И у кого живот висел.
0: Это до сих пор происходит, да. Я могу сказать, что фан-база Человека-паука продолжает.
1: А вот по поводу пройти, ну там что, приставка нужна игровая.
0: Приставка нужна.
1: Мощная, поди.
0: Мощнейшая, конечно.
1: Ну откуда у меня мощная приставка?
0: Мы скинемся с ребятами, подарим тебе, а теперь ты будешь.
1: А эти ребята, они с нами в нашей в этой комнате?
0: Ну они, по крайней мере, нас сейчас слышат, я более чем уверен. Поэтому, дорогие друзья, у Дмитрия Николаевича Шуманского день рождения. Да,
1: да, нет, до ноября.
0: Да, не в мае.
1: Смотри,
0: да.
1: Если сейчас, каждый день, будем по соточке.
0: По рублю будем скидываться, то уверен, что к ноябрю мы можем накопить на самую дорогую приставку. Плюс ко всему все части Человека-паука, и тогда, конечно...
1: Знаешь, 44 года у меня наконец появится приставка настоящая.
0: Слушай, Дмитрий Николаевич...
1: А что я буду делать? Расплачусь, наверное, скорее всего. Буду играть и плакать.
0: А слеза потекла по щекам, не
1: бретаем.
0: Диск дам поиграть, а то, может быть, и два.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Jimmy Eat World». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Jimmy Eat World» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Общение с ведущими и прямые трансляции из студии. Свежие новости из мира музыки и эксклюзивные плейлисты на каждый день. А также обсуждение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы «Радио Максимум». ВКонтакте, Одноклассники. Подпишись на «Максимум».
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
6: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. «Максимум». «Максимум». Музыка

0: Доброе утро, всем привет!
1: Здорово!
0: Еще раз Чак Шиманский здесь с вами сегодня. Такой сегодня 6 мая уже, мы где-то между майских находимся. С вами получаем огромное удовольствие не только от общения, но и от прослушивания музыки, от погоды получаем хорошее настроение, плюс 19 градусов, ребята, солнце светит, ну прям кайф.
1: Пробочки в Москве обсуждаем, 4-бальные, от Дмитровки внешняя сторона МКАДа стоит до Волоколамочки, Плотник, и дальше она стоит, надо же. А, упираемся в ДТПшечку недалеко от Новой Риги, правый ряд, ну понятно. Стоишь на МКАДе?
0: Понятно. Не стоишь на МКАДе, понятно. Ребят, впереди целый час, и хочется какую-нибудь новую тему замутить, а сегодня она будет экспериментальной, скорее всего. Мы наткнулись на то, что сегодня, 6 мая 1994 года, состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля под Ла-Маншем, который соединил, да, Францию и Англию. Мы с вами в этом тоннеле не бывали, конечно, но имеет место быть историческое событие, да, соединена Франция и Англия. Вообще этот тоннель сам по себе стал нечто таким экспериментальным, что он под водой был проложен, насколько я понимаю, да,
1: там,
0: прям под проливом.
1: Только на транспорте можно передвигаться, кстати, пешком ни в коем случае нельзя, на велике тоже нельзя.
0: На самокате
1: запрещено. А что еще можно было бы соединить? Вот не только географические единицы.
0: Что бы вы хотели соединить тоннелем?
1: Вообще, причем что угодно. Действительно, вот работа и квартира, да, классная идея.
0: Работа квартиры — это то, что первое приходит на ум. Или, например, дачу
1: и работу.
0: И работу.
1: То, сначала ты на работу.
0: Это треугольный тоннель получается.
1: Точно.
0: Может быть, ваш рот и холодильник.
1: Хорошо.
0: Как тебе такое?
1: Да, а там даже траволатор должен быть.
0: Ваш карман и зарплату.
1: И окошечко бухгалтерии.
0: Окошечко бухгалтерии. Так вот, туннель между чем и чем вы хотели бы, чтобы был, чтобы он соединял? Напишите нам 8926-007-1037 в мессенджер Макс или в группу Радио Максим ВКонтакте. А мы с удовольствием почитаем и послушаем музыку. В этом часе, ух, как круто, Робби Уильямс, Oasis, The Offspring, AC/DC. Прямо сейчас короли американского панк-рока, группа Green Day, American Idiot.

0: Стак и Шуманский.
1: AC/DC, Thunderstruck. Прикольно было бы, да, проложить тоннель от AC до DC. Ну, кстати, вот эта палочка, которая посередине, да, если положить, будет похоже на трубу.
2: Да, можно, в принципе, зафиксировать такой strong такой connection. Вариант. Что еще можно соединить тоннелем? Антонина предлагает соединить ее мозги с языком, а его с действиями. А то дичи творится много, от которой сама же и страдаю.
1: Это правда, это правда.
2: Ну, а как вот здесь иногда... Вопрос контроля, да?
1: Вопрос контроля над, мозга над языком, я правильно понимаю?
2: Совершенно верно.
1: Который был потерян ввиду какой-то, может быть, травмы или, или чего-то еще другого, или просто так человек живет?
2: Иногда просто бывало ляпнешь что-нибудь.
1: Бывало ляпнешь что-нибудь, а мы так живем. Представляешь, ты каждое утро по 4 часа ты на стрие атаки. Можно сказать, ну, любую дичь, да, в эфире.
2: Но мы этого не делаем.
1: Мы этого же как-то не делаем.
2: Нет, конечно.
1: А иногда делаем.
2: Да никогда.
1: А иногда не делаем, да. А никогда не делаем. Добрейшего утра. Только что настроил туннель, по которому интернет может двигаться за пределы Московской области. Там, где в лесах глушат, чтобы медведи не просыпались. Я слушаю вас, други. Как же без вас скучно, пишет Максим. Максим, держитесь.
2: Как может, вам тоннель с нами устроить?
1: Радиотоннель. Чем мы, собственно говоря, с вами
2: по поводу, кстати, радио, вот Илья говорит, что хотелось бы тоннель между его ушами и хорошей музыкой. А он говорит, ах да, он же уже есть, это же радио на букву М.
1: Именно так.
2: А почему-то он в конце добавляет «я внизу». Он что, приехал за рамкой?
1: Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем он приехал. Но если приехал, сейчас будем разбираться.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: My Chemical Romance, Famous Last Words, 9.17. Каким туннелем и что лучше всего соединить? Вот, например, Вячеслав пишет, что лучше всех туннелем соединить квартиру и бар. Почему не сделать бар просто в квартире?
2: Или кстати, квартиру в баре? Раньше было модно в конце 90-х, в начале 2000-х делать вот эту вот идиотскую псевдобарную стойку.
1: Да, очень многие до сих пор так
2: живут. Бесполезнейшую совершенно.
1: Гости приходят, вы сидите, выпиваете.
2: Да кто приходит?
1: Коктейли. Ну не, ну когда они приходят, тогда не приходят. Я понимаю, но есть люди, у кого-то приходят.
2: Зир пишет, что ему почему-то нравится с женщинами соединяться.
1: Туннелем?
2: Соответственно.
1: Мне кажется, он известно слишком большого мнения. То, ну, как туннель.
2: Может, маленький туннель.
1: Маленький.
2: Чик.
1: Хорошо. Соединил бы скоростным путем дом с Санкт-Петербургом. Иначе как мне добраться после работы 3 июля из Курганской области в клуб «Джаггер», где пройдет концерт группы The Translators. Придется отпрашиваться с работы на весь день. Роман, ну придется. Причем отпрашиваться придется не только вам, но и вашей жене, потому что вы же вдвоем путешествуете обычно на концерты.
2: Передайте, пожалуйста, да.
1: Да, у нас, кстати, анонсировался концерт в честь дня рождения группы The Translators в Санкт-Петербурге. Это 3 июля. Клуб «Джаггер». И, собственно говоря, там будем кутить.
2: Ждемся, как говорится. Да, ну и по поводу тоннеля еще Вячеслав пишет, что очень хотелось бы соединить тоннелем начало своей карьеры с ее уже концом.
1: С концом
2: карьеры. Потому что в настоящий момент нахожусь где-то посередине, ни туда, ни сюда. Уже хочется быть большим начальником, но чувствую, что путь еще не близкий.
1: Большой начальник с маленьким тоннелем. Или вы
2: в ушах, маленький. Помнишь, раньше тоннели все в ушах себе делали, неформалы?
1: Ну, давай. Сказки мне тут не рассказывай.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
18: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: The Offspring looking up for number one. В эфире 9.30. Пришло время новостей, Дмитрий Николаевич.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Новость педагогическая о мальчонке, которому 8 лет. Живет в США. Имя его нам неизвестно, но известно...
1: Пусть будет Дональд.
2: Пусть будет Дональд, но та методика воспитания, которую применила его мать, вызывает уважение. Мальчонка... побил кота.
1: Да что ж такое?
2: Ну, бывает, случается.
1: Ничего святого.
2: Причем он его побил после того, как неудачно отыграл в приставку.
1: Что-то не срослось. Да, на нервах, понятно.
2: Под руку попался. После этого мать говорит, а теперь ты берешь свою приставочку, дорогой мой, а это пятая плойка, выходишь на улицу,
1: и
2: я снимаю тебя на видео, и ты собственноручно разбиваешь о бетон приставку.
1: Ну, нет. Ну, это уже какой-то перебор.
2: Тем не менее, видео есть. Многие одобрили поведение матери, заявив, что ее сын отныне должен на всю жизнь запомнить, что жестокость по отношению к зверушкам — это недопустимо.
1: Можно было просто плойку положить на горох, например.
2: Поставить на колени.
1: Или поставить в угол, например.
2: Это запоминается на всю жизнь, правда?
1: Да.
2: Эффектный такой способ.
1: Кто-то, лучше, конечно,
2: говорит,
1: любой игры.
2: Кто-то говорит, что вы совсем тю-тю, что ли, деньги потратили, приставка была, приставки нет, соответственно. Тем не менее, родители самостоятельно вправе выбирать методы воспитания своих детей.
1: Но новость под хэштегом педагогическая.
2: Педагогическая исключительно, поэтому можете брать на вооружение, ежели вдруг не знали, как еще поднаказать свое дитя.
1: Жалко парня, вот так вот. Игры закончились, началась взрослая жизнь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
3: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости.
4: Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет.
3: Да, господа, 35 – это вам не шутки.
4: Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
3: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: 7 мая в 10.00 в рубрике «Макси Бизнес» утреннего шоу на «Радио Максимум». Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «А7». Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят мировые финансовые системы. Спонсор ООО «А7», созданная ПАО «Банк ПСБ». «А7» – российская система международных расчетов. Скорость, надежность и собственная сеть более чем в 100 странах. С «А7» ваш бизнес не знает границ.
7: 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Волчак и Шуманский.
1: Робби Уильямс и Томми Айоми «Рокет». Что-то ракетное.
2: Что бы мы хотели связать с вами тоннелем? Я вот сейчас понимаю, что неплохо было бы Сочи с Москвой единым тоннелем связать.
1: Да, было бы удобно.
2: Смотрю сейчас билеты на самолет. Внезапно появилась необходимость вот прям жух-вжух сделать, знаешь, туда-обратно.
1: Ну, раньше-то тебе пришлось на карете бы ехать, понимаешь, а сейчас можно.
2: А тогда бы и вопросов таких не возникало.
1: Вот из Питера в Москву тоже хотелось бы что-нибудь туннельное, да? Хотя тот самый Сапсан, которым мы привыкли пользоваться, чем тебе не туннель? По прямой едешь себе?
2: Нет, это гениально. Скоростные железные дороги, это вообще за них всегда низкий поклон.
1: Или вспомни вот тот самый японский Сискинсан, который да, едет со скоростью 350 километров в час.
2: Да.
1: Просто, ну, как со скоростью света. У нас таких скоростей пока еще нету. Но я уверен, что при наличии определенных мощностей мы, может, себе будем и такое позволить.
2: Дамс. Е-е-е-е-е. Темочку пора эту прикрывать.
1: Даже Жирновский бегает глазами. Так-так-так, по-по-по. Ладно, ребят, закрываем эту тему. Впереди у нас целый час еще утреннего шоу, в котором мы поговорим, конечно же, тоже о скорости, о гонках, потому что у нас в гостях снова будет пилот Формулы-1. Друзья, не переключайтесь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Разбросаны кисти, бумага и краски,
1: и сладко спят давно малыши. С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
5: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чак Шуманский, утреннее шоу на радио «Максимум». Погода хорошая в Москве, майские праздники. Пробок вроде нету, да, Димон?
1: Пробочки 3 балла, но я бы не стал сильно разгоняться. Вот знаешь, купил ты себе крутую какую-нибудь тачку или картинг классный, мощный.
0: Ну как мне разгоняться? Ну вот. Есть же машина.
1: И
0: есть,
1: смотри, ломанулся по внутренней стороне от Котельников, разогнался, и там сразу же уперся, понимаешь, в пробежник в районе теплого стана. И никакой гонки не получится абсолютно.
0: Ой, ну как хорошо, что есть люди, которым вот это все не важно абсолютно. Они потому что едут там, где можно гонять по полной программе. Это, конечно же, пилоты «Формулы». У нас в гостях сегодня российский пилот «Формулы-1», организатор и промоутер «Формулы-4» в России Сергей Сироткин. Доброе утро, Сергей.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Но Сергей, пилот «Формулы-1», пришел сегодня не один. Вместе с ним сегодня Нина Харитонова, директор по маркетингу СМП F4. Здравствуйте, Нина.
3: Рад Добрый вас день. Видеть.
1: Имеется в виду чемпионат России, да, в зачете «Формулы-4». Но мы сегодня говорим о том, что грядет в этой сфере, да, в принципе. Но сначала хотелось бы разобраться в самом жанре. Вот это «Формула-4».
0: Что это такое?
1: Расскажите немножко, да, в виде спорта.
2: «Формула-4» — это, по сути своей, единственный переходный класс между картингом. А картинг — это достаточно большая, широкая дисциплина, охватывает очень много разных уровней пилотов от там, 5-6 лет. По сути, до бесконечности. Это большая аудитория и любителей, и профессионалов. И вот связующее звено, единственное связующее звено тех пилотов, которые прошли картинговую школу с всем остальным, по сути, да, кольцевым автоспортом, это как раз Формула-4. Потому что картинг — это машина маленькая. Мы понимаем, что из картинга напрямую сесть там в большой какой-то спортивный гоночный там, да, Мерседес, например, или еще какую-то сложную, быструю, тяжелую машину нереально. Или в ту же, например, да, по формульной лестнице идти в какую-то другую, более старшую формулу. А Формула-4 — это как раз вот тот самый класс, которого не хватало в России, чтобы соединить картинг, который очень хорошо у нас в стране развит, который массовый, где действительно есть сильные пилоты, лучшие пилоты своего поколения. А действительно, наш российский картингист — это лучший представитель своего поколения в мире. И вот чтобы соединить их, вот эту вот аудиторию, с возможностью выступать в тех гонках, которые в том числе тоже в стране
1: есть. Вот будем сегодня в том числе и соединять в эфире, выяснять, с какого возраста можно всем этим делом заниматься, как перейти потом в большие гонки. Часть будет посвящен «Формуле-4».

0: Волчак и Шуманский.
1: Итак, друзья, продолжаем разговор. У нас сегодня в гостях легенда, российский пилот Формулы-1 Сергей Середкин. Доброе утро, Сергей.
2: Но мы говорим сегодня о Формуле-4.
1: И Нина тоже Харитонова.
2: Нина Харитонова обязательно.
1: Директор по маркетингу Формулы-4.
2: Чемпионата России в зачетной группе Формулы-4. И говоря об истоках Формулы-4, надо ли нам быстренько проскочить Формулы-2 и 3, вот действительно, и перейти к четвертой?
1: Не, ну многие люди задумываются, да, где остальные формулы.
2: Как это происходит, зарождение нового вида спорта внутри уже существующего, скажем так, этой индустрии? Кто-то пришел, сказал, все, будет теперь картинг.
1: Нина, давай ты.
3: Ну, давайте, я расскажу немножко, но начну издалека. Как маркетолог я люблю историю. Поэтому,
1: неожиданно.
3: Да. Но Формула-4 в России, она, старожилы помнят, существовала в некотором виде еще в 2019, 2020, 2021 году. Но напомню, что это были только этапы зарубежной серии. Вот как есть в мире, существует там итальянская формула, испанская формула, арабская, китайская и так далее. Вот, соответственно, это как какая-то формула была, и некоторые этапы проходили и на территории Российской Федерации на знакомых нам трассах. Но в том виде, в полноценном, как существует сейчас с 2025 года, в статусе чемпионата России, настоящий национальный чемпионат Формулы-4, до этого не существовало. И такой продукт, он невозможен был образоваться без определенного анализа. Анализ — это что? Мы в 2024 году стали промоутерами и организаторами чемпионата первенства России по картингу. То, что Сергей уже сказал, у нас картингисты действительно очень сильные, и это подтверждается теми заслугами, которые они имеют уже на международной арене. У нас в картинге есть чемпионы мира, чемпионы Европы по картингу в своих классах. Но дело в том, что мы существуем достаточно сложное время, и какой-то скачок карьерный в Европе, как это было раньше, сделать уже достаточно тяжело. Ну и, соответственно, куда дальше идти молодому картингисту? Это, конечно же, прыгать в формулу, как вы уже тоже сказали, формула 4, 2, 3 и дальше. Это один, это высшая ступень, но все начинается, конечно, с низов и с базы. И Формула-4 — это та самая база, которая необходима для перехода в уже более старшие классы.
2: Круто.
3: И потребность рынка продиктовала именно то, что нам необходимо в России создать свою Формулу-4. И вот Сергей, наверное, дальше меня может продолжить, потому что именно диалог с картинговыми командами, а в Формуле-4 представлены самые крупные картинговые команды, это «Лада Спорт», «Роснефть», в этом году они называются под собственным именем «Дронов Мотоспорт», это в том году «Прима Рейсинг», в этом году тоже продолжают участие «Тек Рейсинг», то есть это те самые команды, которые имеют наибольшее количество, «Формула Кей Раша», это те команды, которые имеют наибольшее количество картингистов, и, соответственно, вот предлагают продолжить свою карьеру своим воспитанникам уже в формульном чемпионате.
1: Сергей, что-то есть вам добавить?
4: Я могу просто развернуть эту мысль, потому что...
1: В обратную сторону.
4: Да, могу и в обратную, в какую угодно могу. Очень мы много, да, сил и времени потратили на анализ и изучение. Суть, на самом деле, очень простая. Вот уникальная черта именно российского чемпионата. И это в корне отличается от всех других существующих в мире серий, там, итальянской, испанской, и даже не буду перечислять всех прочих. Ключевое отличие в том, что действительно... Вот то, как мы вообще изначально придумали и как нам удалось сделать, это затащить Формулу-4, привлечь именно наши картинговые коллективы, большие крупные коллективы, где едет много пилотов. С этими командами эти пилоты проходят определенную там стадию своей карьеры. Чтобы было проще, вот могу объяснить так. Представьте, вы отдали ребенка в картинг, там 5-6 лет, он начинает заниматься картингом, вот вы его пристроили там в какую-то из команд. Он в этой команде там с 6-7 там, лет до 15-16 развивается, выигрывает гонки, побеждает, становится чемпионом. И дальше, вот в 15-16 лет вы доросли до стадии, когда надо принимать решение либо остаться в картинге, либо переходить уже куда-то дальше. А вот представьте, да, если кольцевая команда, которая именно в кольцевых гонках участвует, начинается вот эта дилемма: остаться в картинге в своей команде или перейти в кольцевые гонки, но в другую команду. Кольцевые команды заинтересованы перетащить этого пилота, картинговые команды заинтересованы сохранить этого пилота, себя, да, ага. потому что он их воспитанник. А, соответственно, не работала эта система конфликта интересов. Собственно, наша идея в том, чтобы дать возможность тем коллективам, которые воспитали своих пилотов, своих чемпионов, продолжить с ними этот карьерный путь вместе на следующий уровень Формулы 4 и, собственно, там дальше вместе с ними пожимать, собственно, свои плоды.
2: Ну, да, сейчас обсудим, обсудим, какая программа ждет зрителей на Формуле 4 в этом сезоне. Да, сейчас небольшая пауза.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка Марс.

0: Волчак и Шуманский.
1: Продолжаем разговор. У нас сегодня «Формула-4» в гостях на радио «Максимум». Сергей и Нина.
2: Да.
1: Вот, ребята, ну что, новый сезон «Формулы-4» стартует. Расскажите, какая программа ждет зрителей в сезоне 2026 года?
2: Программа. На самом деле...
3: Я думал, 10.00, сбор гостей.
2: Это так, кстати, все верно. Зрительский вход открывается в 10.00. Мы в прошлом году, опять же, я уже говорила, что создавали серию с нуля, и поэтому нам пришлось еще и в такое трудное время немного креативить, учитывая, что мы находимся параллельно с большим гоночным ивентом, где едут различные кузовные классы, расписание плотное, территория зрительская, ну наш падок условно, вы понимаете, что такое падок, да, это где располагаются команды, он небольшой, но тем не менее мы придумали такую концепцию определенной такой клубной атмосферы, то есть в России вообще, в принципе, несмотря на то, что какие-то люди гонки посещают, но такой вот массовой культуры смотрения гонок, проведения своего времени на таком гоночном мероприятии не существует. И для нас крайне важно именно вот эту культуру смотрения гонок, нахождение, проведение своего свободного времени на гоночном мероприятии развивать. Поэтому мы придумали вот такой некий атмосферный формат, а-ля такой гоночный квартирник, когда приходишь к нам в падок, команды работают, как в театр практически. Вот
1: Иммерсивный.
2: Да, иммерсивный театр. Открываются шторки командных палаток, вы видите все, что там внутри происходит, механики работают в открытую.
3: А на тебя там могут поорать? Да ты не трогай этот клюв.
1: Да ты лезешь.
3: Вот это ж класс самый.
1: Это должно быть, конечно.
2: Иммерсивный театр в действии, только на гоночном трассе. Вот. Техническая комиссия наша, она тоже работает в открытую. Вот взвешивание пилотов, взвешивание автомобилей.
1: То есть у вас как все... в боксе прям взвешивают тоже, да?
2: Все. После финиша обязательно взвешивание, конечно, круто. Автомобилей и...
1: Кто сколько деталей килограммов потерял.
2: И, да, и не только килограммов. Но вот, кстати, Сергей не даст соврать, пилоты действительно теряют достаточно много килограммов во время
1: Сергей, не дай соврать, сколько килограммов ты потерял на форму?
3: Максимум.
4: Не дам соврать, я думаю, средняя цифра это 2-2,5 килограмма пилоты теряют за гонку, это в Формуле 1. В Формуле 4 гонки короче, погода тоже, понятно, не всегда такая жаркая. Вот, я думаю, что 1,5-2 килограмма, да, в среднем пилоты теряют.
1: Но ты отъедаешь потом это?
4: Я бы сказал, запиваешь, да, понятно.
1: Или запиваешь, да.
4: Это уж кто чем, но понятно, потеря веса.
3: Ну ты сам еще, нет-нет, да руль, так сказать, крутанешь?
4: Да, конечно, даже в этом году планируем выступить в гонках Endurance. Вот, хотя, конечно же, основная деятельность это далеко уже, да, не профессиональная карьера, но тем не менее, конечно же, понятно, что когда ты так много проводишь времени на гоночных трассах, все время смотришь, как другие пилоты выступают, по сути, организовываешь им эту возможность выступать, конечно, самому за руль, безусловно, тянется иногда очень сильно.
3: Мы, да, сейчас просто после коротенькой рекламы и Билли Айдола продолжим говорить про сезон 26 года.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
5: 12+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
7: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
8: 18+.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Это утреннее шоу. У нас сегодня в гостях Формула-4, а также российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро вам еще раз.
2: Доброе, доброе.
1: Нина Харитонова, директор по маркетингу чемпионата России в зачетной группе Формула-4. Здравствуйте, Нина.
3: Доброе утро.
4: 26-й год. Продолжаем обсуждать, что грядет. Рассказывайте, кстати, и что почем вообще, и как попасть, и с семьей ли идти, и что там увидим вообще, и кого увидим, как время проведем.
3: Обязательно нужно идти с семьей. Это гонки, это вообще, в принципе, не мужской способ времяпрепровождения, как принято. Это, в принципе, такой достаточно интересный семейный отдых, потому что, ну, вообще, любовь к любому виду спорта, она прививается с детства.
4: И... Насильно, хотел сказать.
1: Иногда да.
3: Ну, вообще, в принципе, мальчики, девочки, они все равно, ну, то есть машинки, это понятно, очень близкая тематика для мальчиков.
1: Мальчишеская
3: история. Девчонки у нас тоже, кстати, я отмечаю рост в картинге именно девочек, поэтому я думаю, что это именно те самые папы. О, то у нас, кстати, вчера как раз вышла прекрасная новость. У нас в этом году первая девушка именно в нашей российской Формуле 4, Татьяна Алексеева. И у нее очень интересная как раз история, что когда она родилась, папа сказал, ты будешь первой девочкой Формулы 1. Ну, как понятно, что уже первой девочкой Формулы 1 она не стала, но первой девочкой российской Формулы 4 она стала.
1: Откуда так что, папа знал?
3: Папа практически, да, сверстал ее судьбу.
1: Гонщика или гонщица.
3: Да, это...
4: А что, кстати, действительно, вот в сторону рок-звезд поговорим. Получается, что это не просто машины, за штурвалом которых люди в шлеме.
1: Какие-то люди.
4: Да, ноунейм. Это же личности все, да? Это люди конкретные. Можно сейчас уже о ком-то говорить, что вот этот пацан, он вау?
2: Я думаю, что...
1: Или девчонка, как мы поняли уже.
2: Вы очень правильно отметили, да, потому что вот лично что симпатизирует мне, и я думаю, что я здесь далеко не один, мне очень симпатизирует, когда я вижу, как борются машины на трассе, 2, 3, 4 между собой, и когда я понимаю, что это не просто машины с какими-то там пилотами-любителями или еще там кто-то как-то на каком-то уровне, когда я понимаю, что это действительно едут, по сути, звезды российского автоспорта, лучшие представители там своего поколения в мире, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России многократные, и вот они на пределе, абсолютно на пределе возможностей борются между собой, вот эта вот борьба на таком уровне, она действительно, то есть ты ей проникаешься, я уверен, что и зрители тоже, как бы, это не остаются равнодушными. Вот, а в принципе, если посмотреть на грид и на состав участников Формулы 4, то вот мы много говорили про команды, это действительно там сильнейшие коллективы из карсинга, которые там нашли возможности, ресурсы совместно, да, с нашей помощью перейти в Формулу. Но это в том числе и действительно очень сильная решетка, потому что у нас, если вот там, да, сквозь грид пройтись, то у нас действительно и чемпион мира, и чемпион Европы, и там каждый второй, наверное, да, я сейчас причем не преувеличил, это чемпионы России, победители там кубков и так далее. И все они, да, на такой достаточно красивой, зрелищной и требовательной к пилоту техники борются между собой на пределе возможностей. А в этом году у нас 18 машин. Это достаточно, на самом деле, большое количество не только для России, даже в принципе для международных серий. Хотя в России надо понимать, что у нас только русские. В итальянском чемпионате 18 итальянцев нету. Там со всего мира люди участвуют. То есть это достаточно внушительная цифра. И, наверное, в этом году вот тоже хочется отметить, что у нас даже был прецедент вот, буквально недавно. Мы пытались найти возможность 19-ю машину поставить на грид. То есть мы пришли к тому, что вот такой новый и сложный продукт, который не всегда и не всем сразу понятен и очевиден, тем более неподготовленной, да, аудитории, что действительно мы получили, по сути, что спрос превышает предложение.
4: Так все-таки интерес получается колоссальный.
2: Вот на второй год, да, нам удалось к этому прийти.
1: То ли еще будет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Сегодня говорим про Формулу-4. В гостях у нас сегодня организаторы и промоутеры этого мероприятия. Один из них Сергей Сироткин. Он же российский пилот Формулы-1. Сергей, ну нельзя обойти стороной вопрос про Формулу-1. Какие трассы Формулы-1 тебе запомнились больше всего? Какие гонки ты перематываешь у себя в голове перед сном?
2: Да, объясню. Мне кажется, я на самом деле об этом на каждом интервью говорю.
1: Так.
2: Современный автоспорт, и тем более Формула-1, и с учетом, да, всех современных требований, которые ужесточаются в прямом смысле с каждым годом, многие трассы, которые раньше были с такой историей, с характером, если так можно сказать, с какой-то изюминкой, вот когда вот эта вот стандартизация пошла, они очень сильно вот как раз вот эту вот изюминку и характер
1: теряют. Формула-1 уже не торт.
2: Она меняется, она становится сильно более академичной, да, если, опять же, уместно такое слово. Вот, а возвращаясь к трассе, единственная трасса, которая в прямом смысле слова огорожена везде и всюду заборами, это трасса в Монако, которая как-то не стандартизирует, как-то не пытайся что-то там, да, сделать безопаснее, что-то сделать там как-то иначе. Ты физически не сделаешь, потому что физически там здания, заборы и
1: да.
2: все. Соответственно, вот из того, что как бы я всегда вспоминаю и всегда об этом говорю, это действительно трасса в Монако, которая дает тебе какие-то эмоции, какие-то ощущения, которые абсолютно точно нигде в другом месте не повторимы. Не значит, что другие плохие, просто другое.
1: А скажи мне, а какая главная схожесть или, может, различие между Формулой-1 и Формулой-4 теми же трассами? Там, ну,
2: а концептуально требования к трассам одинаковые, поэтому, условно говоря, там даже в России есть ряд автодромов, которые плюс-минус по уровню, да, скажем так, почти на том же уровне, что трассы, которые мы видим по телевизору, когда смотрим Формулу-1.
1: Так.
2: А с точки зрения машины, ну, по сути, Формула-4 это маленькая Формула-1, она... Причем, на самом деле, с точки зрения безопасности, она отвечает ровно тем же требованиям, что
1: немаловажно.
2: Да. Это очень немаловажно, учитывая, что там дети, да, 14-15 лет начинают садиться за руль. А с точки зрения, как бы в остальном, это да, маленькая Формула-1, меньше мотор, уже колесики, меньше прижимной силы. То есть, по сути, как бы, да, мини-аналог Формулы-1, куда можно садиться, да, ребятам, пилотам, которые только начинают свой путь в, как бы, да, кольцевом автоспорте.
3: Скажи, а вот технические страсти там также кипят? Все это техническое переоснащение.
1: Колесо поменять по-быстрому нужно.
3: Гайку подкрутить, да, усовершенствовать хоть деталь.
2: Безусловно, да. А здесь надо понимать, что как бы, чуть, безусловно, да, но по-другому, нежели в Формуле-1, потому что регламент с точки зрения ограничения бюджетов ограничивает определенные манипуляции, которые можно или нельзя делать с машиной, но тем не менее, так как по сути это идет из картинга, где у нас есть очень, то есть картинг российский на очень высоком уровне, там действительно очень профессиональные коллективы, которые имеют там финансовую спонсорскую поддержку, имеют уже какие-то обязательства помимо собственных амбиций и действительно борются за результат всеми возможными инструментами, которые могут быть. Собственно, это же практика, в том числе и перекочевала в Формулу-4, так как по сути все лица команды и пилоты все плюс-минус те же самые, поэтому с точки зрения соперничества, с точки зрения накала, как бы, да, страстей, это действительно вот как бы на пике, можно сказать, что вот в России есть.
1: Круто, спасибо, Сергей.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях Формула-4. Пользуясь случаем, конечно же, хочется передать привет Виталию Петрову, который нас сейчас слушает. Прекрасный человек, который был недавно у нас в гостях, кстати, здесь в студии «Радио Максим», тоже один из немногих российских пилотов Формулы-1. Виталий, привет тебе от Сергея, привет.
2: Не обижайся, Виталик, мы с тобой, мы знаем, что ты смотришь.
1: Мы не забыли про тебя, мы все помним. Так, ну помимо Сергея Сироткина, пилота Формулы-1, у нас сегодня еще и Нина Харитонова. И давайте уже вернемся, конечно же, к сезону Формулы-4. Скажем, когда, где пройдет.
3: Как попасть. Успеваем ли еще?
1: Есть ли билеты еще в продаже?
4: Билеты в продаже еще есть, и чтобы встретить Виталия Петрова и Сергея Сироткина, надо купить
1: вместе в одном месте.
4: Вместе в одном падоке в центре нашего, да, падока Формулы-4. Нужно купить билет на сайте SMP Karting или SMPF4, .ru, естественно, есть такой сайт, да, и приехать 16-го и 17-го, или в какой-то один из дней, на Moscow Raceway, это подмосковная трасса, она недалеко от деревни Шелудьково, вот направление Волоколамское. В общем, потратить немножко времени на дорогу, добраться и наслаждаться гонками. Вот.
3: Когда проходит?
4: 16-17 мая. До вечера,
1: да?
4: До вечера, да, потому что наш билет позволяет смотреть не только Формулу, но и все кузовные классы, которые поедут в эти дни. Я просто не очень помню там.
2: Ну
4: Турин,
2: и тоже Формула по две гонки,
4: да,
2: в день.
4: Да, Формула по две гонки в день. Это и в субботу, и в воскресенье. Мы сейчас, в отличие от прошлого года, немножко изменили формат и сделали два дня абсолютно идентичных. В прошлом году у нас было три гонки в уикенд, сейчас их четыре. И поэтому у нас так получается очень удобно для зрителя сверстать расписание. Ну и хочу еще подчеркнуть, у нас все-таки есть небольшие изменения в билетной программе. У нас таких как таковых простых билетов нет, которые позволяют просто сидеть на трибуне, да, и смотреть. Поэтому любой наш билет — это в любом случае уже комплекс и набор опций для зрителя. Это наш падок, это эксклюзивный выход на стартовую решетку для того, чтобы сделать памятные фотографии с болидами. Вот. Это, естественно, просмотр, как я уже сказала, всех гонок дня. И, соответственно, в наш билет в любой категории входит экскурсия с комментатором Формулы-4 и картинга Александром Комановским. То есть он сначала комментирует, потом спускается к людям, и, соответственно, вот можно прогуляться.
3: Новую работу ему подкинули.
4: Прогуляться с ним по паддоку общему и формульному. Он расскажет все нюансы подготовки к гонкам. Мы этот формат пробовали на зимней своей серии. Вот на Сириус Автодроме вы уже отметили Формула-1 в Сочи. А теперь это называется все Сириус, территория федеральная. И, соответственно, вот там мы тоже в этом году проводили такие учебно-тренировочные сборы.
3: Ну, класс. В общем, собираемся
1: 16-17 мая, да, Формула-4.
4: Да, вы меня возвращаете.
1: Мы тебя возвращаем. Друзья, приходите всей семьей, и, может, и я свою возьму целиком, покажу им, как гоняют настоящие пилоты. Спасибо большое. Сергей Сироткин был сегодня на гостях. Российский пилот Формулы-1, организатор и промоутер Формулы-4 в России. Нина Харитонова, директор по маркетингу чемпионата России в зачетной группе Формулы-4. Спасибо большое, что пришли. Очень рады были вас видеть. Еще раз Виталию Петрову большой привет. Также привет Косте Михайлову, который сегодня будет вечером развлекать наших дорогих радиослушателей.
3: А слушать умеете будете сегодня?
1: Будем в 23:00, конечно, с Андреем Забелиным ставить новую классную русскую музыку. А с вами был Дмитрий Шуманский.
3: Чак и бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: твой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
2: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
2: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты.

0: группой Джимми Ит Волт. На радио «Максимум». В пресс-релизе к пластинке «Surviving» 2019 года вокалист Джимми Ит Волт Джим Аткинс написал такие загадочные слова. «На протяжении 36 лет я был пассажиром в своем собственном теле и не осознавал этого». Разумеется, журналисты не оставили этот момент без внимания и спросили у Джима, что же он имел в виду. И тот признался, что главная перемена, которая произошла с ним к 36 годам, это отказ от алкоголя. По прошествии многих лет он воспринимает тот период своей жизни весьма критично. «Я буквально был пассажиром. Я плыл по течению на автопилоте, принимая за чистую монету все, что обо мне говорили. И оно не всегда было правдой. Эти вещи были настолько же истинны, как и власть над собой, которую я им давал. А я просто не осознавал этого, не понимал, что все это по факту был мой собственный выбор».
1: Джим без малейших сомнений утверждает, что в новой трезвой жизни все стало намного лучше.
0: «Когда ты можешь целиком сосредоточиться на деле, полностью контролируя и ощущая музыку, которую ты играешь, вот в чем вся суть. Особенно для нас. С возрастом тебе все легче испытывать благодарность за все хорошее, что получается на выходе. Сам факт того, что у нас все еще есть возможность заниматься тем, что мы любим, а другим людям это нравится, это что-то нереальное. Это такой уровень удовлетворения, какой я раньше не ощущал».
1: По словам Аткинса, прежде он частенько замыкался в себе, выставляя ментальную броню между своей уязвимой душой и внешними факторами, как похвалой, так и критикой. Так сильно на него влияла низкая самооценка и страх провала. Однако сейчас он готов отпустить все тревоги и просто получать кайф от каждого момента жизни.
0: Джимми Ит Волт. All the way stay.

0: Новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в День дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Все это «Максимум». По будням с 7 до 11 на радио «Максимум». Утреннее шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая,
2: не сразу свежая. Скажу.
1: Но проверенная.
2: Попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Вот это зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как тебе сказать на 13? Все-таки на 50.
2: Там я просто давно не
1: трансформация произошла.
2: Не рассматривал ее фотографии близко.
0: Самое понимающее.
1: Знаете, хочется надо отвалиться на спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
0: Самое огненное.
3: Максимум!
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
4: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В этом выпуске названы песни, которые покупатели чаще всего играют в музыкальных магазинах. Guitar Center – крупнейшая сеть по продаже музыкальных инструментов в США. Сейчас она насчитывает 304 магазина. Руководство компании решило подсчитать, на каких песнях чаще всего тестируют новые гитары их клиенты. И вот какой список у них получился. На первом месте – Master of Puppets – Metallica. На втором – Guns N' Roses и их Sweet Child O' Mine. Тройку лидеров замыкает White Stripes с легендарной Seven Nation Army. В десятку также попали Nirvana – Smells Like Teen Spirit, John Mayer – Slow Dancing in the Burning Room, Metallica Enter Sandman, Tool Schism, Ozzy Osbourne Crazy Train и Nirvana Come As You Are. Утомившая всех продавцов гитар Deep Purple Smoke on the Water смогла зацепиться лишь за 10-е место. А еще один мем музыкальных магазинов Stairway to Heaven от Led Zeppelin и вовсе не добралась до топ-10. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Maxi News.

0: Реклама.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Первые шаги.
9: Первая любовь.
8: Первый отпуск.
9: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: 7 мая в 10.00 в рубрике «Макси-бизнес» утреннего шоу на Радио Максимум. Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «А7». Вместе с Чаком Ишуманским они обсудят мировые финансовые системы. Спонсор ООО «А7» – созданная ПАО «Банк ПСБ». «А7» – российская система международных расчетов. Скорость, надежность и собственная сеть более чем в 100 странах. С «А7» ваш бизнес не знает границ.
15: 12+.
16: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
15: 18+.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: сказано на максимум. Элис Купер.
1: Сколько бы ни отсчитала для меня жизнь, мне всегда будет 18. И я это обожаю.

0: Новое. Прямо сейчас. Мьюз. Be with you.
1: В 1977 году американский астроном Джерри Эйман зафиксировал радиосигнал из космоса. Сигнал с удивительными свойствами, которые вполне могли свидетельствовать о его искусственном происхождении. Эйман распечатал полученные данные, обвел самую странную группу символов красной ручкой и подписал «Вау». В дальнейшем разные ученые пытались объяснить сигнал «Вау» по-разному. Кто-то утверждал, что он прилетел на Землю с маяка или корабля инопланетян. Кто-то ссылался на ядра комет, а кто-то на излучение нейтронной звезды. А в 2026 году к этой тематике обратились участники группы Muse, которые так и назвали свой 10-й альбом «The Wow Signal». На обложке, запланированной на июнь пластинки, изображена некая загадочная планета и орбитальная станция, из которой исходит красный луч. Музыканты заявляют, что на новом релизе они исследуют смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то большим, чем мы сами. Так и композиция «Be With You» предлагает слушателю звучание, пропитанное романтикой первооткрывательства. В ней аккорды церковного органа переплетаются с рычащими гитарными рифами, а синтепоповая электроника с прогрессивно-роковыми структурами. Предлагаем вам оценить этот удивительный эксперимент прямо сейчас. В эфире «Радио Максимум».

0: максимум. Максимум Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года, не оферта.
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Радио Максимум представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
6: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
7: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня. Бавария. ПСЖ. В 22.00. Только в ОККО. 18+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
16: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
18: 18+.
19: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79-77-99.

группой Jimmy Eat World. На радио «Максимум». Уроженец Саратова Антон Заславский – один из самых популярных деятелей электронной музыки 21 века. Весь мир знает его как немецкого продюсера и диджея по прозвищу Z. Парень – завсегдатай важнейших музыкальных премий, он покорял самые авторитетные чарты и записывал фиты со звездами уровня Кэти Перри, Селены Гомес и Хейли Уильямс из Paramore. Например, вот так звучит его суперхит «Clarity», получивший Грэмми в 2014 году. Так, композиция «The Middle», которая в 2018-м претендовала аж на 3 граммофона. А знаете, у кого еще есть песни «Clarity» и «The Middle»? У Jimmy Eat World, которые написали их еще на рубеже тысячелетий. Правда, песни это совершенно другие, и с электронными бенгерами от Z их роднит только название. Впрочем, это не помешало меломанам провести между треками из разных жанров и эпох определенные параллели. Когда по чартам гремела «The Middle», некий пользователь соцсети опубликовал пост с описанием этих параллелей, отметил страничку Jimmy Eat World и спросил у них, что это вообще происходит. И те не замедлили отреагировать со свойственным им сарказмом. У чувака явно проблемы с названиями. Jimmy Eat World. Clarity.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
3: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668. 8-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В этом выпуске женщины пугают городских птиц сильнее, чем мужчины. Как оказалось, отношение пернатых к людям может зависеть от пола этих людей. Таким выводом пришла команда ученых из разных стран Европы. Специалисты проехались по разным городам Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии и в каждом городе провели один и тот же эксперимент. Мужчины и женщины похожего образа надевают одежду похожих цветов, прячут волосы и начинают приближаться к разным городским птицам, от голубей до дятлов и соек. Чем ближе птица позволяет приблизиться человеку, тем меньше она его боится. И по итогам 2500 таких попыток женщины вызывали у пернатых куда более тревожную реакцию. Дистанция их сближения была в среднем на метр больше, чем у мужчин. Ученые допускают, что этот инстинкт сохранился у птиц с древних времен, когда обычно именно женщины охотились на мелкую проворную дичь. Также есть версия, что птицы обращают внимание на специфику походки и химических сигналов организма человека. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
9: 18+.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум. Фред Дёрст, Лимп Бизкит.
1: Я думаю, что ключ к правильной жизни в том, чтобы понять, что эта жизнь очень скоротечна. И проводить ее, постоянно задавая вопросы, это пустая трата времени.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. DevCap for Cutie. Riptides.
1: В 2023 году вокалист Бен Гиббард расстался со своей супругой Рэйчел примерно в то же время, пока его группа гастролировала по миру. Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы держать себя в руках и каждый день выходить на сцену, исполняя для фанатов их любимые песни. Позднее он рассказал, что для того, чтобы справиться с болью, ему пришлось прибегнуть к эмоциональной изоляции от окружающего мира. Он предложил для описания своей внутренней травмы метафору башни. Ее видно издалека, но вместе с тем она заключена внутри какой-то более масштабной структуры, и к ней так просто не подобраться. Так грядущий 11-й альбом DeathCap for Cutie и получил свое название I Built You a Tower, или «Я построил тебе башню». Неудивительно, что ее сквозной темой стала та буря эмоций, бушевавшая в душе Бена все это время. И первый сингл Riptides не стал исключением. Вот что о нем говорит автор.
2: Эта песня о том, каково преодолевать некие личные проблемы в то время, когда мир вокруг нас переживает трагедии и потери в необразимо больших масштабах, и о том, как эти два элемента переплетаются друг с другом в нашем сознании.
1: Послушать пластинку «I Built You a Tower» целиком мы сможем 5 июня. Ну а пока что ловите композицию «Riptides» на радио «Максимум».

0: «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на «Радио Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Разбросаны кисти, бумага и краски.
1: И как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим. Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23.00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на «Радио Максимум».
0: Реклама.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 7 мая в 10:00 в рубрике «Макси Бизнес» утреннего шоу на Радио Максимум. Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «А7». Вместе с Чаком Ишуманским они обсудят мировые финансовые системы. Спонсор ООО «А7» – созданная ПАО «Банк ПСБ». «А7» – российская система международных расчетов. Скорость, надежность и собственная сеть более чем в 100 странах. С «А7» ваш бизнес не знает границ.
5: 12+.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: В утреннем шоу на Радио Максимум «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака Ишуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире Радио Максимум, а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на Максимум. Подробности на maximum.ru. Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на lada.ru.
11: 12+.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
14: 18+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

группой Джимми Ит Уолт на радио Максимум. Тейлор Свифт – безоговорочно одна из самых значимых и влиятельных артисток за всю историю музыки. На ее счету самый кассовый гастрольный тур всех времен, порядка 200 миллионов проданных записей, полтора десятка Грэмми и множество других уникальных достижений. Но вот вопрос. Знали бы мы сейчас об этой певице, если бы не Джимми Ит Уолт? Девушка призналась в своей любви к классикам эмо в рекламе сервиса Apple Music. Там она открывает плейлист «Музыка для выхода на улицу», кликает на песню «The Middle» и комментирует: «Ох, я обожаю эту песню! Я слушала ее еще в школе!» А потом танцует у зеркала, открывает рот под этот трек. И это явно было нечто большее, чем простой рекламный сюжет. Ведь еще в самом начале карьеры Тейлор частенько каверила «The Middle» на своих концертах. Однажды она даже пригласила на сцену Джима Аткинса, вокалиста Джимми Ит Уолт. В тот вечер концерт как раз проходил неподалеку от города, где живет Джим, и он не смог отказать ей. «На саундчеке я пошутил, что когда посреди арены в дыму в свете появится какой-то парень с гитарой, никто не узнает, кто это. Она специально выбрала бридж песни, чтобы сделать паузу и вогнать меня в краску под взглядами толпы. И да, она настолько же потрясающая, как вы думаете». А еще немного погодя, Тейлор опубликовала плейлист своих любимых песен о любви. И что бы вы думали, там тоже нашлось место композиции «Джимми Ит Уолт», а именно куда менее заезженной «For Me This Is Heaven». Вновь даем слово Джиму Аткинсу. «Отличный выбор, Тейлор, отличный выбор. В мире так много музыки, такая конкуренция за ваше время, так что когда кто-то готов пожить с твоим произведением и наладить с ним свою собственную связь, это величайший комплимент для музыканта». Джимми Ит Уолт. «For me, this is heaven».

0: все это максимум. В 2026 году радио «Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
6: 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: сказано на максимум.
1: Марк Хопус, Blink 182.
2: Тот факт, что музыка может вызывать мурашки по коже, вдохновлять и объединять людей – одна из моих самых любимых черт в природе человека.

0: Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.
1: Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что колоссальный список его звездных подопечных пополнился еще одной великой группой, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. С тех пор прошло больше 3 лет, и все уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапной новостью. Оказывается, новый альбом уже готов. Он получит название «Reality Awaits» и выйдет уже в июне. В виде подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. Ну а совсем скоро последовала и премьера первого сингла. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение «The Strokes» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
2: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
3: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
4: Информация об организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок внести порядки получения на ok.market.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, кипистолетики. 17 часов 2 минуты, точное московское время, 6 мая, сегодня среда. Шикарная погодка. А у нас завтра последний рабочий день, потом не учимся, типа какое-то количество. Или нет, или я ошибаюсь, или пятница последний раз. В общем, у нас впереди праздники большие, довольно-таки, или вроде понедельник будет праздничный день. Сейчас разберемся. Сегодня из праздников день без домашних заданий. Какие домашние задания, учителя? Межпраздничье, святое межпраздничье. Вообще в Москве никого нет. И вообще все поезжали. Если кто там остался, я выхожу каждый день с 5 до 9 на частоте 103.7 FM в Москве, 102.8 FM в Санкт-Петербурге. И каждый день на закате я приезжаю на Южный вокзал. Если есть кто выживший, я не могу обеспечить вам безопасность. Я вас не накормлю. У меня нет для вас еды, нет для вас напитков, но у меня есть для вас классный музон. Сегодня также Международный день против диеты. Вот я с диетой сегодня сразился прям шикарно. Во-первых, поздравьте меня. Я сегодня утром на весах был меньше 100. Да, разжировка к лету идет полным ходом вместе с Манулом Тимофеем из московского зоопарка. Так что я сегодня был 99,8. Хочу 87. Но двигаешь постепенно к своей цели. Резко худеть нельзя. Также сегодня день напитков. Я сегодня, как я сказал, боролся сегодня. После того, как я обрадовался тому, что я в пределах 100 уже на весах, и зашел в БК, фастфуд. И вот сейчас вот я чувствую, что я сегодня сразился с диетой, со своей собственной. День напитков сегодня. Да, я, конечно, пришел в студию с напитком в картонном стаканчике, с торчащей из него трубкой. Также сегодня день герба и флага Москвы. Поздравляю, город-герой. Всемирный день филателии. Сегодня день хищных растений, это которые привлекают муху чем-то ароматным, потом ее хап, и все, и скушал. Вот хищное растение, на самом деле, это я сегодня был. Овощ, который пошел и съел бургер. И сегодня еще день встречи с белым рыцарем. Но я сегодня серый рыцарь, потому что я сегодня в серой джинсовой куртке, в серых джинсах. Можно в этом убедиться, зайдя ко мне на страницу в «Нельзя грамм» по адресу Robin Bad. В одно слово, Робин плохой. Вот я там во всей, что называется, красе. Хватит болтовни, хочется какого-то крутого музона по максимуму. Типа такого. Дальше лучше, хотя, казалось бы, куда уже. Если что, пишите. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Макс.

0: Three Days Grace на Радио Максимум Чок Аутлайн. 17:01 точно московское время. Маргарита пишет: «Привет, всех с днем филитика». Так называют филателистов максимального драйва. Спасибо большое. Я не смог это слово прочитать в эфире, уж больно оно филателистическое. Максим Фомин пишет: «Привет, Костя, отличного эфира». Привет, дорогой, спасибо. Сейчас катался по мозгу Raceway на Toyota Supra GT4. Очень круто, что получилось арендовать. Эмоции зашкаливают. Всем бобра. Ольга, Константин, привет. Привет, Ольга. Поздравляю с разжировкой. Спасибо тебе большое. И хорошего эфира. Спасибо. Передай, пожалуйста, привет моему мужу Никите. Передай: «Никита, скоро приду с работы. Голодная».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Далее Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. Прямо сейчас Reverend and Makers. I dream.

0: Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. 17-18, ну и 17-19, тоже точно московское время. Анастасия Кубышина, она же Стейси Коф из Бельгии, пишет: «Россия – самая лучшая страна во Вселенной. Я очень рада, что Бог мне дал возможность родиться и жить в России, то, что я раньше абсолютно не ценила. Только максимум помогает мне пережить долгую разлуку с родиной. Доброго вечеринка, кот!» Здорово, Анастасия. Сегодня тоска по родине окончательно накрыла. Даже радио «Максимум» не помогает, не может быть. Ты что-то неправильно делаешь. Возможно, слишком тихо. Утреннее шоу слушала, теперь вечернее. Делай громче. Все вроде хорошо, даже не знаю, чего еще желать. Громче, громче, ближе. А я хочу домой на родную Лагуну, в родной поселок Львовский. Сейчас микрорайон города Подольска. Нужно было ехать домой в отпуск, а не в Тунис. Пусть дороже и перелет сейчас не меньше суток, но лучше дома нет ничего. Чувствует себя С.Есениным. Есениным чувствуешь себя, Анастасия. А я периодически чувствую себя Пушкиным, иногда Тургеневым, иногда Тютчевым.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Ленда. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
4: В Ленде.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
12: 12+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Супертрек Папа Роуч «Wake Up Calling». Юджи пишет: «Кость, салют, здорово, Юджи. Сегодня как-то особенно ворвался в эфир. Воу, как молния. Резво, ярко взорвал динамик, буквально превращаясь в звук в пожар». Да, умеем, практикуем. «Поздравляю с успешными шагами к цели. Так держать. Я вот тоже сегодня под утренников 4 километра пробежала по парку, вжарила. Хотя после пары месяцев перерыва сложновато держать темп». Они тебя в конце эфира упоминали, кстати. Интересно, вы шоу друг друга слушаете, так из праздного любопытства. Я слушаю утренников, потому что альтернативы с утра нет, я считаю. Я их, конечно, слушаю, если у меня рано утром дела или если куда-то надо подрываться. А так я, в принципе, в это время сплю еще. Потому что если я встаю рано, то к вечеру я немножко вареный уже. У меня же, считайте, третья смена или даже четвертая смена получается. То есть у меня такая третья половина дня, когда я в эфир выхожу. Поэтому если я рано встаю, то я к вечеру не доживаю. До конца эфира, по крайней мере, не могу сохранить вот этот заряд. А если я сплю нормально, высыпаюсь, то какие-то дела еще успеваю днем поделать. И, конечно, в эфир к вечеру бодрячком и до 9 стараюсь держать вот этот заряд. Судя по твоему наряду, значит, сегодня слушаем 50 оттенков серого Дарта Михайлова, пишет Яна. Яночка, спасибо. Да, 50 оттенков серого Дарта Михайлова, почему бы нет, хорошая идея. Вот, скажем, после короткой рекламы, через 2 минуты будет блондинисто-серая Тейлор Момсон из Pretty Reckless, классика Just Tonight, а потом, как сказать, прям вот... Совсем когда черный, это что? Это прям как вороное крыло, да. Ну, короче, черный-серый магистр Оззи Осборн.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В 2026 году радио «Максимум» исполняется 35 лет.
2: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
1: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
2: Поздравьте нас на «Максимум».
1: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Ози Осборн, «Мама, I'm coming home».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: 17.44, Макс, Радио Максимум, 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Анастасия Рябых, она же Стэйси Рябых, пишет: «Кость, привет, привет, привет, Стэйси. Как же прекрасно слышать твой голос. Я сегодня совсем по-летнему оделась и сижу в таком красивом виде. В пробке, и никто, совсем никто меня не видит. Даже обидно». Прислал фотку. Действительно, вау, платье супер. Выглядишь, как никто не видит. Я что, не считаюсь, что ли? Не обижайся. Теперь мне даже обидно. Так что я тебя видел. Вот уже, считай, не зря оделась. Всем максимальный привет, целую в ушки. И Петровичу передай, пожалуйста, привет, а то вон грустный сидит. А у него ДР скоро. Петрович, сейчас-то салютика накинем в эфире Максимум. И давай, сынуля, не грусти, лучше красивую маму в инсте запасти.
1: Максимум.

против Limp Bizkit же никто ничего не имеет. Я так рискнул от себя. Не говори, Фред. Нуки или Вуки?

максимум. Твоя музыкальная вселенная в паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: уведомления. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
9: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
10: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
11: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе «Глобус».
10: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Радио «Максимум» представляет. Мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: какая же вещь. Kings of Leon, Two Space.
1: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit. Мы играем на радио Maximum.
0: А вот Фред Дёрст был до этого, но его приветиком мы всегда рады. Константин, приветствую. Лампы, а лимпы всегда в тему. Limp Bizkit имеет в виду Александр Бросов. Привет, Саша. Лимпы всегда в тему. Жалею, что в 2014 году нарок над Волгой к ним не решил поехать. Но зато годом ранее катался туда на Рамов. Татьяна пишет: «Привет, Костя, я тоже сегодня очень красиво оделась. Но приехал другой логист с товаром, обидно. Костя, логисту привет». Ясно, для кого ты оделась. У тебя еще ясно, что у тебя страсть к Константину. Спасибо за фоточку, Татьяна. Вы, кстати, да, действительно очень красиво оделась. Если кто-то еще, уважаемые дамы, воспользовавшись теплой погодой, а погода сейчас в Москве плюс 26, облачно с прояснениями, но прояснений больше. Плюс 25 уже. Сегодня осадков не ожидается. Хотите, о погоде расскажу и в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11. Примите мои соболезнования. Уже плюс 10. Облачная погода с прояснениями тоже. В моем родном городе осадков сегодня не ожидается. Плюс 10 сейчас в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22. Тоже облачная погода и тоже с прояснениями. Тоже осадков не ожидается. В Воронеже сейчас плюс 27. Ясная погода. Осадков не ожидается. Воронеж сегодня жаркое лето. А вот в Калининграде все не очень здорово. Прохладно. Плюс 9. Слабый дождь закончится только в районе 7 часов вечера. И да, кто хочет мне прислать свои фотки, кто красиво оделся сегодня по случаю хорошей погоды в том городе, где хорошая погода, шлите фотки на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037.
2: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: И этот час запечатывает новинка от The Offspring. Looking out for number one.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 6 часов вечера.

6 мая, среда. В этом части приготовили вам R.E.M., Poets of the Fall, Ghost, Sunrise Avenue, Fatboy Slim, 21 Pilots, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Garbage. Прямо сейчас Linkin Park. What I've done.

0: Oasis, Little by Little. Константин Санч пишет: Сергей, здравствуйте, привет, Сережа. А можно похвастаться новой татушкой в стиле Star Wars? Конечно. Позавчера, кстати, был Международный день Star Wars, 4 мая. May the 4th, то есть 4 мая в переводе, созвучно с May the 4th be with you. Да пребудет с тобой сила. И татуху прислал фотку на ноге. Так, что там у нас? А, у нас имперский самоходный танк AT-AT. Или AT-AT. Очень крутой. Ну, у тебя на ноге, у меня на руке такой же. Хорош, кстати, получился такой. Как это называется-то? Арт, боже мой. Реалистичный, что ли. Забыл, как называется. Но, в общем, у меня, в принципе, татухи примерно в таком же стиле. И тоже у меня правая рука вся Star Wars-ная. То есть у меня на предплечье, на внутренней стороне как раз такой вот танк AT-AT, самоходный имперский танк. На внешней стороне предплечья у меня Кайло Рен со своим нестабильным световым мечом. Дальше у меня там Дарт Вейдер после похорон, ну, в смысле, его оплавленный череп, с которым разговаривал Кайло Рен, говоря, что я закончу то, что ты начал. Такой вот оплывший черный. Ну и сверху, выше, на самом плече, моя самая первая татуировка, которую я сделал в Чехии, в Праге, в салоне Blue Tattoo. Это как раз вот эта вот имперская шестеренка, символ империи.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
6: МГУ «Правда», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 500 79 77 99.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: 7 мая в 10.00 в рубрике «Макси-бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «А7». Вместе с Чаком Ишуманским они обсудят мировые финансовые системы. Спонсор ООО «А7» – созданная ПАО «Банк ПСБ». «А7» – российская система международных расчетов. Скорость, надежность и собственная сеть более чем в 100 странах. С «А7» ваш бизнес не знает границ.
2: 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Внимание, культурная тревога. Очень хочется рассказать вам о случаях вопиющего музыкального вандализма со стороны администрации школ. Выпускникам запрещают ставить вальсы под иностранные песни. Прижаться к своему крашу из 11-го Б под Стинга уже не получилось из-за закона о защите русского языка у школьников, скажем так, в одной школе. Ребята из школы имени Фомина Рязанской области еще в январе выбрали для танца знаменитую «Shape of my heart» Стинга. Шикарная песня, отличный медляк. Ничего там такого нет. Медляк про, скажем, жизненные установки человека, про его взгляд на жизнь, про вообще арифметику и алгоритмы везения, про то, что он раскидывает карты, чтобы поиграть с судьбой. Ну, в общем, там даже не про азартные игры, а вообще про вот этот вот разговор со вселенной, что называется. Ну, очень красивый трек, если вы понимаете, о чем я. Shape of my heart, Стинга. Так вот, ребята заплатили хореографу по 5000 человек, всего 50 тысяч. Несколько месяцев готовились, но администрация школы имени Фомина Рязанской области зарубила чувство прекрасного у 11-классников и запретил трек. Как вам такое? Несмотря на горькие слезы, песню заменили на композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыш». Дети продолжили репетировать, но уже в более патриотичном ключе. Такие же случаи произошли в Ярославской и Тамбовской областях. Под раздачу попали вальсы. Выпускные вальсы под Тони Брэкстон, естественно, «Unbreak My Heart», скорее всего. Помните это? Unbreak my heart. Тоже ничего такого в этой песне нет. Песня про любовь. И Уитни Хьюстон попала под раздачу. Естественно, I will always love you. Может быть, ребята вообще школу имели в виду? Вот именно словами Уитни Хьюстон, там, ртом Уитни Хьюстон хотели выразить свою любовь к школе и сказать, что они школу никогда не забудут. Теперь точно никогда не забудут. Так вот, запретили Тони Брэкстон, запретили Уитни Хьюстон. Рязанский Минобр сообщил издательству портала Mash, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту на своих мероприятиях, исходя из федзаконов о госязыке и образовании и локальных актов. Кроме того, то есть школа сама себе хозяйка, понимаете? Захотели всех Битлов, запретили. Захотели всего Криса Ри, Дебурга, там, ну, если Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон и Стинг несчастные попали под раздачу. Мне страшно представить, что бы стало со школьниками, если бы они захотели под какой-нибудь Мутер Рамштайн или под Behind Blue Eyes Limp Bizkit поставить бы себе выпускной танец. Это ж пипец полный. Так вот, кроме того, песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях. Короче, никаких шуток про... не только про мамку вообще, про любовь уже нельзя, понимаете, наверное. Главное, на иностранном. Ребятам из республик с выбором треков повезло чуть больше, вот из союзных республик, то есть вальсы на родном татарском, марийском или бурятском разрешены еще. Хорошо.
1: Вы слушаете радио Максимум.
0: Хотел сказать, хорошо-то как. Хорошо-то как. Танцевать под вальс на татарском, марийском или бурятском языках. Давайте сейчас что-нибудь на английском, но в исполнении финнов. Ghost на максимум. Лакрима.

0: Savage Garden в рубрике «Можно было бы и без нее» песня «Break me, shake me».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 18.49, точное московское, стартап Саби заявил, что изобрел шапку, способную читать мысли. Это стартап из Пало-Альто, США, который работает над вязаной шапочкой, якобы способной считывать реальные сигналы мозга. Фирменная шапка Cap, Saby Cap называется, оснащена примерно 100 тысячами датчиков электроэнцефалографии, которые преобразуют электрическую активность мозга в данные, пригодные для обработки ИИ-моделью компании под названием Braid Foundation. Заявленная цель – переводить мысли в цифровой текст со скоростью до 30 слов

0: в минуту. Модель обучена на 100 тысячах часов данных, собранных примерно со 100 добровольцев, однако, учитывая, насколько сильно различаются мыслительные и речевые паттерны у разных людей, задача создания универсального устройства, переводящего ЭЭГ-сигналы в речь, выглядит колоссально сложной. Компания пока не представила убедительных доказательств того, что ее продукт работает так, как заявлено. Ну, текст испытуемых выглядел как «Ящемерденьорнявсно». Это по-русски. А по-английски «Ящемерденьорнявсно». Например, как Лагутенко в «Медведице». Например, вот так. Ну, а тем не менее, давайте сегодня оттолкнемся от этой темы и поговорим о случаях, когда мы буквально читали чьи-то мысли. Такую тему предлагаю сегодня обсудить. Так, где у нас? Тема. Сейчас попробуем ее достать. Откуда-то достать тему. Так, вот, нашел. Урок чтения будет у нас сегодня вечером до 9. Осталось 2 часа 10 минут. Для того, чтобы ответить на еще не написанное сообщение в чате, вам достаточно лишь увидеть 3 мигающих точки от собеседника. Дарите людям именно те подарки, о которых они втайне мечтают, без всякого вишлиста. А может быть, вы умеете предсказывать неожиданные сюжетные повороты каждого фильма? Делитесь историями о том, как вы каким-то образом буквально прочитали чьи-то мысли, предвосхитили чью-то фразу, может быть, что называется, буквально сняли с языка. Бывали у вас такие моменты, когда вы поняли кого-то с полуслова? Пишите свои истории на Макс Радио Максимум 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. И в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Это музыка Максимум.

0: максимум. Максимум Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
4: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
5: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на «Острове» в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
7: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
8: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Poets of the Fall, Crazy Running. Мне кажется, они поют Ронин. Знаете, это самурай, оставшийся без хозяина, Ронин. 18 часов 59 минут, точное московское время. Хотите прикол? Я сейчас вот в данный момент не могу прочитать ваше сообщение на тему, которую я озвучил, а тема у нас сегодня — это случаи жизни, когда мы читали мысли. И хотите знать, почему я не могу прочитать ваше сообщение? Потому что у меня, внимание, Макс повис. Все заблочили. Мы уже не читаем ваше сообщение с WhatsApp, не читаем с Телеграма. Мы читаем с Максом. А он повис. Хватит ржать. Ну что тут смешного? Вообще смешного нечего. Хватит смеяться. Макс — это наше национальное достояние. Это наш мессенджер. Хорош, хорош, хорош, хорош. Ржать уже.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 7 часов вечера.

Всем привет, кипистолетики! 6 мая, среда. В этом часть много хорошего, а начинаем мы с хорошего. Аврил Лавин, Skater Boy.

0: Depeche Mode, I Feel You.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19.07, точно московская. Катя Викулова пишет: Костя, три хохочущих смайла. Привет, Катя. Твоя стабильная токсичность по отношению к Savage Garden заставляет меня смеяться, как коняшку. Муха-ха. Мысли близких и любимых людей читаю постоянно. У меня сонастройка работает хорошо, уже не удивляюсь, а мама до сих пор называет маленькой ведьмой. Сегодня у нас тема — это моменты, когда мы предвосхитили чье-то решение, буквально сняли языка или прочитали чьи-то мысли. Наталья пишет: «Осенью прошлого года я встретила своего молодого человека и в первый же вечер заметил, что у нас часто сходятся мысли. И мы продолжаем мысль друг друга. Это классно. Мы счастливы вместе, но минусы есть. Мы оба забываем что-то и потом одновременно вспоминаем». Сейчас шутку про это какую-то вспомнил и забыл. Но это к лучшему. Павел пишет: «Пожалуй, теперь у них есть шанс вырастить нормальными рокерами». Это вот про тех детей, которым запретили на выпускном танцевать вальс под «Shape of My Heart» Стинга. Смешно. «Пожалуй, у них есть шанс вырасти нормальными рокерами. А ведь все могло бы быть хуже. Они могли бы быть Стингами». Подпись «Ози». Прикольно. Сергей Краснов пишет: «Здорово, Константин Саныч». Привет, Сережа. «Помню, в далекой юности ставил на дискоче в технаре «Коррозию металла» трек «Слишком поздно». Отличный медляк». Возможно. Медляков много хороших. И у «Металлики», кстати, и у Оззи Осборна, и даже у Кори Тейлора, и не только в «Стоунсар», но даже в «Слипноте» есть медляки. Юджи пишет: «Против Фреда ничего не имеем». Это вот когда я спросил, о чем. «А что бы нам не поставить Фреда нашего Дёрста, дорогого? И Лимп Бизкит, Нуки». Вот пишет Юджи: «Против Фреда ничего не имеем, любим, ценим, слушаем. Ходили отжигать под него в Мегаспорт в феврале 2020 года. На трибуне, между прочим, попивали втихаря односоловодой». Односоловодой. Двы. Односол, дубль два. Односолодовый. Вот. Осуждаем. «Нуки» мне нравится, кстати, еще и потому, что потешно эту песню The Translators перепели. Всегда подпеваю под этот трек. Эх, знал бы тогда, что так много перемен принесет 20-й год, и следующие годы обязательно бы сходил в 19-м много на кого. На 30 Seconds to Mars, на Bullet for My Valentine, на 21 Pilots, на Muse. Зато на Metallica, Rammstein, Papa Roach, The Chemical Brothers успела попасть в 19-м. Сори за простыню, накатил ностальгии по 19-м. Да нет, спасибо, все по делу.
1: Это музыка Макс.

0: Lifehouse на радио Максимум Halfway Gone. 19:16 точное московское время. Говорим сегодня об историях, когда мы каким-то образом прочитали чьи-то мысли, сняли что-то с языка, предвосхитили чью-то просьбу или что-то еще. Наверняка у вас в жизни были такие истории. Пишите в Макс на номер Радио Максимум. Это прямо в студию приходит. Мне больше никто не видит. Если хотите, for my eyes only, что называется, только для моих глаз, напишите, я сотру, чтобы утренники не прочитали с утра. Пишите в Макс, Радио Максим, на номер 8-926-007-137, 8-926-007-137, и в официальный Макс-канал Радио Максимум можно найти, найдя, прекрасный, я суперведущий, ведущий тавтология. Да, просто найдите в поисковой строке канал Радио Максимум, забив туда максимум латынью в одно слово. Серж пишет: лучшее радио, лучшие джедаи, зачеркнутое диджей Костя Михайлов. Передаю привет Рите Митрофановой, которая компота не хочет почему-то, и доктору Хаусу. Доктору Хаусу хорошо, передам. Хью Лори, когда увижу, если увижу когда-нибудь, обязательно передам. Но все возможно. Я не думал, что когда-нибудь увижу Кевина Спейси, но в 2000 году увидел, пожал ему даже руку, когда он Оскар взял за American Beauty. Так что все реально. Я не думал, что я Фреда Дерста узнаю когда-нибудь, или Линдемана. Тем не менее, вот всех этих ребят, Джареда Лето тоже, всех ребят знаю лично, и Сандру Насич тоже, и Джастина Ферстенфелда из Blue October, и Рау из Enter Shikari, и так далее, и тому подобное. Джекоби Шеддикса из Папа Роуч тоже знаком со всеми лично. И это очень круто, поэтому глядишь, и Хью Лори встречу, передам ему от тебя, Серж, приветик, конечно. Естественно. А Рите Митрофановой могу прям, не знаю, прям сейчас позвонить. А, не, не буду. Она меня съест. Тут история была интересная. Рита Митрофанова решила диджеить. Захотела научиться диджеить на пульте «Трактор». Это, знаете, программа ПО. Немецкая компания Native Instruments, «Трактор». И я тракторист 2012 года. Если что, я умею на пионерах тоже фигачить, но и умею на рекорд-боксе тоже, и на Серато тоже, прости господи, и на Virtual DJ. Но любимое ПО, конечно, это «Трактор». Forever. Я адепт «Трактора». Так вот, Митра тоже поставила себе «Трактор», и кто-то подарил пульт. Она говорит: «Костян, я еду в Италию к друзьям. Хочу подиджеить там. А давай мы настроим мне пульт и трактор». Я такой: окей, Ритик, приезжаю к ней. Это вот буквально было там пару месяцев назад. Приезжаю к ней и смотрю, у нее в настройках стоит, если диджей, ты, дорогой слушатель Радио Максимум, ты меня поймешь, в настройках у нее стоит, после того, как трек в деке проиграл, загруженный, начинает играть следующий по расписанию. Ну вот следующий, который там есть по плейлисту, или вообще просто по списку треков, он автоматом подгружается и начинает играть. Я говорю: «Митра, ты сама будешь диджеить?» Она говорит: «Да, сама». Я говорю: «Тогда я ставлю галочку, трек после проигрывания останавливается. Тебе надо грузить следующий трек». Она такая: «Костян, без проблем, все нормально». Проходит месяц. Срочный звонок, я в эфире Радио Максимум сижу, Митра звонит по видео: «Костян, сделай что-нибудь, у меня треки один за другим не играют». Я говорю: «Так ты же сама диджеешь». Она говорит: «Нет, я хочу бухать с друзьями и хочу, чтобы треки играли сами». Я говорю: «Ну тогда тебе надо было просто ставить программу Винамп или что-то вроде того. И ты сама превращаешься в диджея Винамп, который не сама ставит треки, а просто треки фигачит один за другим по плейлисту. Для этого диджей программа «Трактор» не нужна». Она такая: «Костян, выручай». Я говорю: «Ну сейчас вот я тебе ничем не смогу помочь точно на расстоянии, потому что даже если ты откроешь «Трактор», наведешь телефон, я все равно эту галочку сейчас не найду». И вот так я обломал Митрофанову, и не удалось ей прибухнуть с товарищами. Назвалась диджеем, что называется, полезай в кузов.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: в рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ. В 22:00. Только в ОККО. 18+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: A Little Love, Biffy Clyro.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня о ситуации, когда мы понимали кого-то с полуслова. Стейси Коф из Бельгии пишет: Костян, по теме. Есть человек, с которым вообще можно не говорить, понимаем друг друга с одного взгляда. Ты прям возвращаешь меня к тому, почему я в Бельгии сейчас живу, а не дома. Это ты про мужа своего, про сына, про любовника, про кого? Андрей Кай пишет: смотрели с друзьями «Очень странные дела». Предугадал почти все предложение. Нужно убить эту тварь. Евгений пишет: доброго вечера. Насчет мыслей. Мы с подругой в переписке часто одновременно говорим одно и то же. Сначала удивлялись, ща привыкли. Алексей пишет: здравствуйте, Константин. Привет, Алексей. Хочу передать привет своему отцу Вячеславу. Пожелайте нам удачи в ремонте коридора. Желаю вам хорошего вечера. И вам тоже хорошего вечера и хорошего ремонта коридора. Что вы там делаете? Асфальт перекладываете? Бордюры меняете на летние? Детскую площадку меняете с хорошей на новую? Простите, наболело это. Все то, что у меня во дворе происходит сейчас. Вместо весны.
1: Радио Максимум. Максимум.
0: Далее Foo Fighters, All My Love. Прямо сейчас Трэвис. Супер вещь. Side.

0: Foo Fighters, All My Life.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про случай, когда мы понимали кого-то с полуслова или буквально снимали с языка или читали мысли. Леонид пишет: жена 27 лет, постоянно моя жена озвучивает мои мысли и наоборот. Аж самому страшно. Я это называю эффект нейрошлема. Мария пишет: гуляла с подругой, вдруг у нас с ней одновременно пришла мысль прочитать книжку «Алиса в стране чудес». Прикиньте, такие гуляем с подругой, такая: стоп, а что, если нам прочитать книгу? Так, молчи, ни слова больше. «Алиса в стране чудес». Да, ты знала. Прикиньте, интересно. Добрый вечер, Костя, пишет Сергей. Здорово, Сергей. Месяц не слышал Максимум, попал в больницу с аппендицитом. Ну, надеюсь, все лишнее из организма у тебя вырезали и в тазик так. Хлоп. Да. Рад вернуться в ряды слушателей по поводу «Звездных войн». Сколько раз пытался посмотреть и никак не понимаю прикола. Может, ты в двух словах объяснишь, чего все сходят с ума от «Звездных войн»? Самый добрый таксист Воронеж. Ну, слушай, самый добрый таксист Воронеж. Просто ты с какого эпизода начинал смотреть? Надеюсь, не с первого эпизода. То есть не со скрытой угрозы с маленьким Энакином. Надо смотреть «Звездные войны» по хронологии их выхода на экраны. То есть с четвертого эпизода надо смотреть. Это мое глубокое убеждение. Потому что так и было задумано. И на минуточку. «Новая надежда». Эпизод 4. A New Hope. Давным-давно в далекой-далекой галактике шли «Звездные войны». На минуточку, вот просто представьте себе, кто смотрел этот фильм. Серега, если не смотрел, просто пересмотри и запомни то, что я сейчас скажу. Все вот эти рассветы и закаты двух солнц, все вот эти спидеры скоростные, все съемки и вот эти вот космические корабли имперские, и вот этот тысячелетний сокол, Millennium Falcon, опять же, световые мечи. Это, сейчас внимание, 1977 год. И не потому это круто, что это вот какой-то лохматый год, а потому что не было компьютерной графики. Вы представляете себе, не было компьютера. Все вот эти вот лазерные мечи, там, вернее, световые, простите, все выстрелы бластера, все это рисовалось на пленке от руки, понимаете? И все, что вы видели, вот эти космические корабли, это все не компьютерная графика, а, внимание, комбинированные съемки. То есть люди в черных перчатках, вот эти макеты кораблей, которые примерно размером с, ну не знаю, с робота-доставщика Яндекс, вот эти макеты кораблей, они на черном фоне руками буквально двигали. И фишка в том, что 77-й год, тогда у нас был «Железный занавес». Первый «Звездный войн», который я посмотрел, это был «The Empire Strikes Back», режиссер Ирвин Кершнер, «Империя наносит ответный удар», где начиналось все с имперских самоходов, вот в ледяной, на ледяной планете Хот. Представьте себе, как у меня у мелкого, а мне это было лет, может быть, 15, как у меня у мелкого снесло крышу. 80-й год, закрытый показ, Советский Союз, «Железный занавес», закрытый показ в Москве в Госплане. Там кинозал у них свой был. Представьте себе. До этого я видел классные фильмы «Москва, Кассиопея», «Петля Ориона». Очень классные фильмы. Там «Отроки во вселенной», супер. Но тут совершенно другая эстетика. Во-первых, рыцари, принцессы, при этом космические корабли, световые вот эти вот самые штуки, злая империя, вот эти самоходы имперские. Представьте себе, как у меня снесло крышак. Ну и дальше пошло. То есть, возможно, это просто совпало вот так. Я не знаю, как у других. Но мне кажется, что фишка «Звездных войн» в том, что Лукас их сделал без балды. Абсолютно. То есть, по чесноку. А делал он детский фильм. И вот тот пример, когда делаешь для детей, но от всей души и честно, и получается целая вселенная, получается просто историческая веха в кинематографе, да и вообще в мировой человеческой культуре «Звездные войны». Я считаю, что вот так нужно относиться.

0: We're at Sins, not Tragedies. Panic at the Disco на радио Максимум. Так, Анастасия пишет: сын сейчас очень заценил твои впечатления о «Звездных войн». Сынульк, привет. Мы сейчас в PlayStation летаем в VR и слушаем Максимум. А, прикольно, где летаете? Что за локации? Расскажите. VR-шлемы, я так понимаю. Анна пишет: привет, Костя, мне кажется, что я могу прочитать твои мысли, когда ты получаешь неграмотные сообщения от слушателей Максимум. Это сплошная нецензурщина. Анечка, ты знала. Nickelback после короткой рекламы.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио Максимум представляет специальные недели группы Jimmy Eat World. Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы Jimmy Eat World с 4 по 10 мая на радио Максимум. Вокруг так много новой музыки, но ты хочешь еще больше? Больше. Как не тратить время на поиски, но быть в курсе самых актуальных новинок? Легко. Подключайся к онлайн

0: подключайся. Максимум Супернова. Реклама.
1: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая. Подробности на OkMarket.ru.
4: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
5: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на nash.dom.rf.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

6 мая, среда, на дворе настоящее лето, я про Москву. В этом часе приготовлю вам Arctic Monkeys, Metallica, Fool's Garden, Linkin Park, P.O.D., Editors, Shinedown, The Offspring, System of a Down, Placebo. И начинаем мы с классики от Aerosmith. Некоторые считают, что она бессмертна. Pink.

0: Every Placebo на радио Максимум. Большое человеческое Брайану Молку и его команде. Говорим сегодня про случаи, когда мы понимали кого-то с полуслова. Буквальным образом читали чьи-то мысли, снимали что-то с языка. Иван пишет: «Здравствуй, Кость». Привет, Иван. Очень часто, когда речь заходит о каком-то продукте, сразу у нескольких человек возникают ассоциации с рекламой. Например, кто-то говорил про орехи, одна коллега поет: «Шоколад имеет право разделить успех», а я одновременно с ней, и в каждом маленьком кусочке есть лесной орех. Боже, откуда вы этого нахватались? Что вы слушаете, что вы смотрите? Выбрасывайте телевизоры, скорее, пока не поздно, хотя поздно, я думаю, что уже. Эльвира пишет: «Всем доброго вечера». Привет, Эльвира. «Работаю с людьми в поликлинике, понимаю каждого с полуслова. Адекватные бывают и не очень, всегда с каждым разговариваю на его языке». Костя, спасибо за эфир. Да, спасибо, Эльвира, за сообщение. Вспоминается в связи с сегодняшней темой эфира диалог. Дорогая, мы понимаем друг друга с полусло-ненок.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее System of a Down, Aerials, прямо сейчас. Manic Street Preachers и кавер на ариановскую «Umbrella».

0: System of a Down, Aerials. 20.17. Сегодня говорим на тему случаев, когда мы каким-то образом прочитали чьи-то мысли, сняли у кого-то что-то с языка или буквально предвосхитили события, заглянули в будущее, можно сказать. Александр пишет, немного не по теме. Случай этот приключился в 88-м году. Мы с классом пошли в поход в лес на выходные. Дело было в Шаховском районе Подмосковья. Все как обычно, костер, песни под гитару, чай, смех. Потом, как все заснули, ночью всех разбудил дикий крик учительницы по химии Алконовой Надежды Филипповны. А потом был дикий рев. Так, секунду, мне надо музычку сменить. А потом был дикий рев. Все выбежали и увидели существо, похожего на йети. Но точно не медведя. Он стоял на ногах, а на земле лежало бездыханное тело учительницы. Так, мне кажется, еще нужно какую-то тему сменить. Так, а у меня нет. Страшнее у меня нет. Итак, он стоял на ногах. Существо вроде йети, на земле лежало бездыханное тело учительницы. И пока он выбирал новую жертву, я проснулся.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Кварц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
5: 12+.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
5: 18+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Shine Down, Killing Fields.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:28, сегодня говорим о случаях, когда вы каким-то образом прочитали чьи-то мысли, сняли с языка или предвосхитили чью-то идею. Геннадий пишет: у нас с моим компаньоном периодически такое происходит. Мы работаем с натуральной кожей, делаем обувь ручной работы индивидуально. И в какой-то момент я начинаю делать, а она говорит: а я хотела как раз тебе сказать, что такую модель сделать нужно. Или она что-то рисует, я ей говорю: это я хотел такие сделать. И так часто происходит. Вот так и работаем. Ну, то есть уже когда сделал практически, ну, я хотел так же. Это типа как... Стив Джобс сделал iPhone, а Тим Кук такой. А я такой же хотел.
1: Радио Максимум.
0: Сделать, в смысле. Далее, Editors, Tone of Love. Прямо сейчас POD, Youth of the Nation.

0: Love дуэтого P.O.D. Youth of the Nation Human Peace. P.O.D. потрясающий трек, согласен.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:38 точное московское время. Говорим сегодня про ситуации, когда мы друг друга понимали с полуслова. Иван пишет, когда работал в такси, заранее знал, что на вопрос у вас указана оплата наличными, пассажир ответит, и я переведу. А если я говорю, что в этом месте нельзя останавливаться, то услышу ответ. Все останавливаются, я каждый день езжу. Августа пишет нам. Здравствуй, Костя, привет, Августа. В совершенстве читаю мысли детей с рождения. Отчасти потому, что все мои дети относительно поздно начали говорить. Ну а зачем, по сути, суп досолен? Мама все желания понимает с полуслова, а иногда и раньше. Мысли взрослых людей читать тоже могу, но эта способность для меня создает больше неудобств, чем приносит какую-то пользу. Максимальным пиратам дождливый привет, хорошего тебе окончания эфира и вечера. Держитесь там в Калининграде, да, у вас прохладный дождик. Тори Локи пишет. Доброго максимального, Костя. Привет, Тори Локи. Отличного настроения вечером. Спасибо большое, взаимно. Я вот всегда, вот прям вообще всегда в детстве с полуслова и с полувзгляда понимала маму. Ох уж мне этот прищур зеленых глаз и кривящиеся уголки губ. А самое главное, моя правая ручка в ее ладони всегда посылала мне импульсы, что я неправильно себя веду. И я тут же предвидела дома люли. Всем добра и любви.

Удивительным образом слово «люли» совпало со словом «любви». В рифму, так сказать. Linkin Park, Up From The Bottom.

радио Максимум. Привет, мы группа Fool's Garden. Вы слушаете радио Максимум.

0: Does anybody know?
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Ой, ребята, что творится, что творится? Депутаты Госдумы, помните, я рассказывал про выпускников несчастных из Ярославской, Тамбовской, Рязанской областей, которым запретили танцевать выпускной вальс под иностранную музыку. Под раздачу попали Стинг, Уитни Хьюстон и даже Тони Брэкстон несчастные. Так вот, депутаты Госдумы, вот только что пришло сообщение на новостной портал Мэш, депутаты Госдумы выступили против запрета иностранной музыки на школьных и выпускных. Представляете, еще раз. Выступили против запрета иностранной музыки на школьных и выпускных. Они назвали это нелепыми казусами и заявили, что сделают все, чтобы подобного больше не было. Инициатором выступил, сейчас нормально сидите, Виталий Милонов. В своей тележеньке он написал, что кейсы из Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей, мягко говоря, ну такое, нелепые. Он написал: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой. Это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства». И добавил, что вместе с коллегами по партии намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок, которые помогут сделать так, чтобы подобных нелепых трактовок закона о защите русского языка больше не было. Вот совершенно удивительным, неожиданным образом депутат Виталий Милонов в последнее время стал говорить какие-то очень-очень адекватные и правильные вещи. Сегодня мы говорим про случай понимания друг друга с полуслова, небольшой офф-топ от Никиты Янина, поскольку мы уже заговорили о «Звездных войнах», немножечко поговорили, вот он написал про это. «Привет, Кость Саныч. Все, поставил Макс, хоть и без энтузиазма, и теперь на связи». Ну, нормально, что? А если другого выхода нет? «По поводу «Звездных войн». Мама повела меня четырех или пятилетнего с сестрой, сестра старше на 3 года, на 4-й эпизод «Новая надежда» в кинотеатр «Пролетарий». Соответственно, год это был 89-й или 90-й, показ был уже легальный. Не получилось вникнуть вообще, так как Дарт Вейдер появился на первых же кадрах в своей страшенной маске и вот с этим жутким дыханием. Неподготовленная детская психика не выдержала. Я на этих первых кадрах так опростался, что мама, оставив сестру на «Звездных войнах», увела меня в соседний зал смотреть тот самый «Мюнхгаузен». Тоже фильм отличный. Ну вот пишет нам Никита: «Фильм вообще не зашел, но помню, что был безумно счастлив не слышать это жуткое дыхание Вейдера и не видеть его страшную морду». Уже через пару лет, конечно, я взахлёб посмотрел все эпизоды. На «Видике» у соседа с гундосом переводом и тоже был счастлив. Одна из моих любимых франшиз теперь. За «Пласибо» поклон. Никита, спасибо большое за развернутое сообщение по поводу первого впечатления о «Звездных войнах». Ну, а теперь мой тебе личный совет. Пересмотри, пожалуйста, тот самый «Мюнхгаузен» Марка Захарова с великолепной музыкой, с потрясающей игрой всех актеров. Броневой, Олег Иванович Янковский, Чурикова, Абдулов, Кваша. Ну, это не фильм, а шедевр. Поэтому «Звездные войны», конечно, хорошо, но «Мюнхгаузен» круче.
1: Это музыка «Максимум».

0: Это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: Чак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
2: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Metallica, I Disappear.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Добрый вечер, Константин, пишет Хьюман. Ничего по теме не скажу, а просто пожелаю хорошего эфира и позитивного настроения. Спасибо большое, Хьюман. Но я уже делаю валио. Чем я еще могу оказаться полезным в столь поздний час в будний день? Конечно, тем, что свалю. Денис Кузнецов написал шикарную, прям, вернее, мемчик прислал с цитатой Булата Акуджавы на сегодняшнюю тему. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая». Ну вот, добавить нечего, кроме того, что сегодня в 11:00 на радио «Максимум» программа о новой музыке Чака Изобелина «Умеем слушать». Ну все, я побежал, что-то жарко. В Москве сегодня было, я аж вспотел за эфир. Пойду в душ.
2: Простите меня, дорогая, Костик несколько занят сейчас. Он принимает душ.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0 плюс.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угрен 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня. Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Jimmy Eat World на радио Максимум. Осенью 2022 года в Лас-Вегасе прошел фестиваль «When We Were Young». Его организаторы собрали на одной площадке несколько десятков рок-групп и музыкантов, прославившихся в нулевых и начале десятых годов. От «My Chemical Romance» и «Avril Lavigne» до «Paramore» и «Bring Me the Horizon». И, как оказалось, это мероприятие пробудило порыв ностальгии не только в слушателях, но и в самих музыкантах. Например, в участниках группы Jimmy Eat World, которая также попала в фестивальный лайнап. По признанию ее вокалиста Джима Аткинса, именно на волне нахлынувших от приглашения на фест эмоций он написал свою новую песню «Something Loud». «Я думал, что выжил из ранних лет нашей группы «Максимум», но сейчас стало понятно, что я кое-что упустил. Ты так спешишь вырасти из этого бескомпромиссного возраста, надеешься, что вот-вот на тебя волшебным образом свалится чувство единения. Стоит лишь достигнуть взрослой планки, но это так не работает». Так что и на пятом десятке лет Джим был совершенно не против вспомнить былое и вновь окунуться в юношеские эмоции с новой песней. Предлагаем вам разделить с ним эти чувства прямо сейчас.
1: Jimmy Eat World. Something Loud.

0: Это «Максимум». Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум. Дэйв Гролл, Foo Fighters.
1: Что никогда не исчезнет, так это связь, которая устанавливается между слушателем и его любимой группой или песней. Это происходит в момент, когда вы осознаете, что на самом деле музыку создают обычные люди. Когда вы устанавливаете человеческую связь с такими песнями, как, например, «Let It Be» или «Long and Winding Road», «Bohemian Rhapsody» или «Roxanne». С любой из этих песен. Все они по-настоящему искренни.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Шашлычок? Нет, спасибо. Я на диете. Давайте после майских.
2: Чак, проснись, мы в эфире. Умеем слушать. 61-й выпуск, 6 мая. И сейчас мы официально находимся в том самом мистическом промежутке между шашлыками и парадом.
1: Да уж. В этот период в стране, походу, работают только экстренные службы. И, видимо, мы с тобой. Я сейчас чувствую себя как тот самый этот недоеденный салат. Вроде еще в форме, но внутри уже какие-то странные процессы брожения.
2: Вот именно поэтому мы сегодня здесь. Пока вся страна пытается вспомнить, какой сегодня день недели и где ключи от дачи, мы отвечаем, что это среда, вечер, и у нас снова 4 новинки, от которых даже твоя рассада на подоконнике поплывет. Еще обсудим афишу на 2 майские, там вообще огнище, и заглянем в уголок ностальгии, чтобы ты окончательно не рассыпался.
1: Ну, раз уж я дополз сегодня до микрофона, давай сделаем это красиво. На часах 23.00, радио «Максимум», у аппарата выживший Чак и подозрительно бодрый Андрюх Забелин.
2: За окном майское безумие, а на радио «Максимум» программа «Умеем слушать».
0: Умеем слушать на радио «Максимум».
2: Чак, завязывай с рассолом, тут у нас персонаж по твою душу. Первый на сегодня у нас артист с ярким образом и не менее ярким музыкальным сопровождением. Моркли. Я его приметил еще в феврале на треке «Музей пыток».
1: О, идеальное название для вечернего шоу на радио «Максимум». Там тебе и музей, и пытки.
2: Не удивлен. Недавно у него вышла крутая новинка, которая называется «Не стыдно».
1: Судя по фото исполнителя, чувствуется туда ему и правда чуждо. Выглядит так, как будто это граф Дракула, который решил подработать тамадой на открытии мукомольни. Андрей, ты этих клоунов где находишь? В гримерках уехавших цирков?
2: Это стиль, бро. Не могу точно описать жанр, в котором он двигается, но скажу точно. Это заслуживает внимания. Человек выдает такой плотный звук, что твои колонки сейчас сами перекрестятся. Это тебе не дискотека для тех, кому за 40. Это настоящий театр абсурда.
1: Ну, то, что театр, это я сразу понял. Я театр люблю и уважаю. В последнее время хожу в них чаще, чем на концерты. И могу сказать, что в театре главное — это, конечно, буфет. А у Моркли твоего этого что главное?
2: Я думаю, что внутренняя свобода. Свобода быть собой, даже если ты выглядишь как кошмарный сон Пьеро. Звучит драйвово, а вайб такой, что хочется сбежать подальше с бродячим цирком.
1: Давай скорее начинаем представление, пока твои циркачи не забухали или не сбежали.
2: Моркли, не стыдно. В программе «Умеем слушать».
3: Мне больше не стыдно.

0: Мне больше не страшно, мне больше не стыдно, мне больше не важно.
1: Морглет, цирковое рок-безумие прямо в уши. А теперь фокус. Все, что вы сейчас слушали, это искусственный интеллект.
2: Святые угодники. И до радио добралась эта цифровая зараза. Ты знал?
1: Я узнал об этом недавно. И не хотел до последнего говорить тебе и зрителям, чтобы не было предвзятого отношения.
2: Блин, вообще. Получается, это искусственно-интеллектуальное рок-безумие. И никакой цирк никуда не уезжал?
1: Более того, цирка никакого и не было. И клонов тоже.
2: Жаль. Кстати, я тебе анекдот про двух клонов рассказывал.
1: Про нас уже анекдот складывают? Вот она, популярность.
2: Нет, это другое. Ладно, вытираем грим, льва в клетку, бабу с бородой в барбершоп. Что дальше?
1: Дальше тяжелая артиллерия для моей души. Наконец-то вышел альбом, который я ждал больше, чем окончание твоих историй про походы за лакримозой. «Балкон ожиданий» и его альбом «Я увидел смерть и заплакал».
2: Звучит круто, но как-то стремновато. Я помню их на концерте, вот таким фатализмом даже не пахло. Да, там пахло потом от их саппорта, который перед нами весь концерт маячил, но не фатализмом.
1: Было дело. Но даже несмотря на это, ты все равно кайфовал и ритмично кивал головой.
2: Я признаю, звучат они круто. Инструментал на уровне, но вот эти тексты. Я увидел смерть и заплакал. Финал Гарри Поттера и тот звучит радужнее.
1: Марат мастерски пишет про расставания и болячки после них. Можно сказать, что у него талант к боли и страданиям. Трек называется «Неважно», а все, что было до, неважно. Все, что будет после, тоже. Есть только этот звук и момент.
2: Неважно ему. Конечно, когда ты увидел смерть и заплакал, тебе уже реально на все фиолетово. Ладно, давай, включай свой депрессивный рок. Разобьем пару сердец этим вечерком.
1: Вот увидишь, тебя опять проберет. «Балкон ожиданий» с треком «Неважно» в программе «Умеем слушать». Я никак...

0: Балкон ожиданий на радио «Максимум». Так, Эндрю, давай, вытирай слезы, пора в реальный мир. На очереди афиша. Расскажем, где на вторых майских можно легально порать песни, не пугая соседей подачи.
1: Но сначала хочу напомнить нашим слушателям и молодым талантам. Если ваш трек круче, чем ворчание Чака, присылайте его нам на почту. Умеем слушать @gmail.com.
0: Да-да-да, пишите, мы все послушаем. А теперь концертом.
1: Где затусим на этой неделе?
0: Очень надеюсь, что подальше друг от друга.
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: Группа «Три дня дождя» возвращается в клуб «16 тонн» с традиционной серией концертов. Три дня, три программы, три формата. 8 мая – электричество, гневный рок и глубина ночи. 9 мая – акустика, самые лиричные и пронзительные песни, как первые лучи рассвета. И 10 мая – электроакустик. Принятие этих двух сторон музыки. Для группы, которая собирает залы на десятки тысяч человек, эти концерты – прекрасная возможность увидеть глаза своих слушателей, сыграть главные хиты и самые редкие треки только для них в домашней обстановке.
0: Космонавтов нет. Трио молодых ярких музыкантов из Пензы. Их космическая музыка и проникновенные тексты бьют в самое сердце. Группа рассказывает истории расставаний, пьянок и трипов, а на фоне звучат акустические переборы, рев электрогитар и ломаные биты. Новые треки и старые хиты, под которые уже столько всего пережито. Будет громко, душевно и максимально по-настоящему. Как мы любим, 7 мая, Питер, клуб «Ласточка».
1: Большой концерт Ильи Мазелова обещает нам вечер полный сюрпризов. От презентации новых синглов до по-настоящему неожиданных хитов. Главной фишкой концерта станет то, что часть уже полюбившихся хитов будет полностью переделана под настоящий живой оркестр. Команда Ильи серьезно запарилась над шоу и особой программой, чтобы это выступление вошло в историю. Не пропускаем этот уникальный музыкальный эксперимент. 8 мая, Москва, ВК-стадиум.
0: А 10 мая в петербургском клубе «Сердце» отмечаем первый серьезный юбилей группы «Три вторых». Коллективу исполняется 10 лет. За это время парни доказали, что два человека и три инструмента могут выдать мощи больше, чем целый оркестр. В честь круглой даты группа отправляется в свой самый большой тур, и питерский концерт станет его важной точкой. Не упустите шанс поздравить парней лично и зарядиться их бешеной энергией. 10 мая, Питер, клуб «Сердце».
1: Саратовский рок-рейв-фолк возвращается. После долгого отсутствия группа готова громко вернуться с самым большим туром. 21 город. Ребята отдохнули, заряжены, прокачали звук и себя, подготовили новый материал и готовы выдать максимум. Заканчиваю разговаривать и передаю слово группе.
4: Привет, друг, на связи Рома Туманов, группа ТМНВ. Если ты знаешь, кто мы, я приглашаю тебя на наши концерты. В Москве 8 мая клуб «Бейс» и 10 мая Питер клуб «Аврора». Если же не знаешь, приходи, познакомимся. А сейчас зацени наш новый трек с Гарри Топором под названием «Огонь огнем» специально для программы «Умеем слушать» на радио «Максимум».

0: ТМНВ с новым треком. Это круто. Я так понимаю, тебе, Андрюх, это все еще минимум 21 раз нужно будет послушать от начала до конца, начиная от Воронеж, заканчивая Новосибирском.
1: Я только за. Заодно я от тебя отдохну. Но как только соскучусь, сразу зайду на сайт maximum.ru в раздел программы «Умеем слушать» и переслушаю парочку наших выпусков.
0: Тогда ты точно не захочешь возвращаться. А как я тут без тебя и новинок?
1: Не переживай. Как раз к ним мы сейчас и возвращаемся. Это была рубрика «Афиша». Увидимся на концертах.
2: Умеем слушать на радио «Максимум».
1: Чак, пристегнись. В эфире банда, после которой обычно приходится пересчитывать зубы и количество целых струн. Группа «Казус Кома».
0: О, тяжелая кавалерия в обтягивающих штанах. Эти парни до сих пор верят, что рок-н-ролл жив, пока в магазинах не закончилась дешевая пенная. Что на этот раз? Гимн распутству или ода кожным трусам?
1: Бери выше. Трек называется «Расстояние». И это такой жирный ретро-фьюз, что хочется вдавить педаль в пол и мчать куда-нибудь в закат, игнорируя штрафы и здравый смысл. Но сначала надо права получить.
0: У меня были права. Их это, цыгане украли. Я после концерта ехал в троллейбусе. Они вокруг меня, знаешь, здесь сели и все. Права тетю. Ускакали.
1: Дикая история. Прямо как музыка «Казус Кома». Гитары звучат так, будто их пытали в подвале, а потом выпустили на волю. Идеально, чтобы окончательно проснуться между майскими праздниками и осознать, что жизнь — это движение.
0: Давай уже заценим, как «Казус Кома» измеряет километры своими децибелами. Главное, чтобы колонки не подвели и не разлетелись эти самые расстояния.

0: Разус Кома с треком «Расстояние» на Радио Максимум. Ну и на десерт у нас сегодня... Чак, я вот все гадал, когда это случится. Сначала «Хоббит», теперь «Грег».
1: Во-первых, «Грег» — это он в «Макси Ньюс», когда новости на «Максимум» рассказывает. А когда он песни пишет, он Гриша. Во-вторых, Андрей мой старый добрый друг, мы с ним бок о бок столько лет.
0: Так вот, я об этом и говорю. Мы 61 выпуск подряд ищем самородков, я отслушиваю тонны демок, ищу таланты в Уссурийске, в подвалах Коломны. А ты просто встретил друга в курилке и притащил его в эфир? Чак, ты скоро сюда своего стоматолога приведешь?
1: Ну, кстати, все возможно, он тоже поет. А что касается Грега, то должны же у человека быть хоть какие-то плюсы от работы на Радио Макс. И если он решил записать трек, то это автоматически знак качества.
0: Ага, знаю я это качество. Трек называется «Что нас ждет». Но перед тем, как мы его поставим, я скажу честно, как есть. Этот трек в программу мы включили только потому, что он реально звучит неплохо, а не потому, что вы с ним одной ложкой щи хлебали.
1: Вот видишь, даже твой скепсис 29 не смог устоять перед талантом Грега. Он ведущий от бога, и, как оказалось, музыки сечет не хуже нас с тобой. Давай, врубай, пока ему не позвонил и сказал, что ты тут антимонопольную службу вызываешь.
0: Слушаем коллегу. Гриша, что нас ждет?
1: Грег, жги, мы в тебя верим. Что

0: Гриша, он же Грег, с треком «Что нас ждет».
1: Ладно, с превышением полномочий Чака разберемся за кадром, а сейчас ныряем в уголок ностальгии. Время достать старые кассеты и вспомнить, с чего все начиналось.
0: Наконец-то. Тот самый момент выпуска, когда я официально перестаю быть стариком и становлюсь классиком. Ностальжи прямо сейчас. Ностальжи. На ночь глядя, принято рассказывать страшные истории. И сегодня у нас будет история, которая началась на одном из московских кладбищ.
1: Это там, где полно надгробий, мертвые с косами стоят и тишина?
0: Обычно да, но в моем случае нет. Был у меня один кореш по имени Витя Бурко, актер, тусовщик, музыкант и экстравагантный человек, решивший отметить один из своих дней рождения на кладбище, устроив там концерт электронной музыки.
1: Люблю истории про твоих корешей. Чего не кореш, так псих какой-то.
0: Это правда. Так вот, Витя пригласил своих психов, точнее друзей, на этот концерт. И там, среди склепов и могил, я познакомился с Кэшем из группы «Слот» и Тоной Дольниковой, которая тогда пела с Витей в мюзикле «Собор Парижской Богоматери».
1: Какой матери?
0: Парижской Богоматери. Так вот, по-моему, в тот самый год Кэш, Айди и Денис Хромых сколотили как раз группу «Слот» и выпустили первый альбом «Слот 1».
1: А это все реально было или ты на ходу просто придумываешь?
0: Ну, Андрей, даже я бы не смог такое придумать, вот честно. А вот ребята написали крутой альбом, где было много хитов, но самый главный для меня, пожалуй, это трек «Одни». И сейчас мы его услышим. Группа «Слот», «Одни», год 2003 в «Ностальжи».

0: слот одни. Вот такие мы слушали песни, когда только наступил 21 век.
1: Круто, что ты все это помнишь.
0: Ну, не все. Но самое главное, что я помню, это среда, 23.00. Выход программы «Умеем слушать» в эфир «Радио Максимум».
1: Красава! С вами был всепомнящий Чак и его поддержка и опора Андрюх Забелин. Всего хорошего, друзья.
0: И спокойной майской ночи. Пока.
2: Умеем слушать. На радио Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.